0: фургончика а-ля «Лада Ларгус», открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
1: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
0: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов, и водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
2: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все, заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
0: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
3: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
0: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
4: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
0: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ...

0: Константин Симонов.
1: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы со стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
2: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны. Но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
0: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
4: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
4: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
4: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
5: Успеть сегодня. Бизнес FM дает.

0: получат шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров.
0: Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКО Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
4: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 56 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора. Ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
5: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников, и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов, а работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
4: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множества факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
6: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
4: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
7: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
4: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
3: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
8: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с галочкой. Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
9: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
10: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
8: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me a River T30» Леша Горбаш.
11: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
8: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
3: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
12: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
13: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре культуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался. И нам спешить не стоит.
12: Сумма технологий на Business FM.
14: Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Business FM. Новости. Коротко.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матче минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
16: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали вести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
3: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
17: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
18: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
19: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
18: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
20: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
18: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
21: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
17: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
22: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
23: А что-то может быть дешеветь, нет? Не было такого.
0: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще. И цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
17: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
1: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителя, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
17: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
2: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто как распределяется.
17: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
23: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
24: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Микрона брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
23: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям. отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
4: Даже если верить в прогнозы, что вот до 27 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 28-му бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
23: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
3: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Мессенджеры, так сказать, первой волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
6: А доступно ли все это будет нам?
5: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна. Или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
3: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджер Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
12: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Кумертау, 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953. Название происходит от башкирского «Кумертау» – «Угольная гора». Как появлялись города на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен. Человек готов сделать многое, чтобы его полюбили. Но он сделает вообще что угодно, чтобы вызвать зависть. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
8: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store.
7: Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контур-Фокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
9: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
6: А насколько это сейчас дорого?
9: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положением с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, и просто сравнить, наверное, невозможно.
3: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
10: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которую его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе история оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
3: Татьяна Баскина, замгендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефти «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас основная торговая сессия на Московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
11: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
3: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak.
14: Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
15: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
16: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто... Ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
15: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Business FM.
14: «Между делом» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
0: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
18: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
0: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
20: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
0: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
21: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
0: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
1: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
0: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
2: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый

0: Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливается запрос со стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану. Потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
1: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
0: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
4: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
4: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Ну, я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами как уже банки-эмитенты.
4: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к ним применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования,

0: турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
1: Однажды летом на бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявил спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСК Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
5: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
6: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
5: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количества учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
7: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные, варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и меньше спроса.
5: По математике разброс цен от 1500 до 6-8000 за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь, они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
8: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
5: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
4: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
9: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
10: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
11: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
9: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
12: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
9: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
13: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
1: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
15: Другим наука с Сергеем Корзуном.
16: Город образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в суперячейках. Так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности. А в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков ядидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
15: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильцев в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матче минуте Гавриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
17: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживленный огромный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
4: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщил, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентные пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перельчук продолжит.
18: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
19: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
20: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
19: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
21: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
19: Игорь Рибельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
22: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
18: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
23: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, но чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
24: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
23: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
18: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
25: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок, рядовой, обычный, с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле – 1320 рублей за куб, в конце июня – 1540 рублей за куб. И это с трудом, изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
18: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
26: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределяется.
18: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
2: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены, кратный. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
2: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
6: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим и стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
2: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона.
13: Напомню, WhatsApp принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
8: А доступно ли все это будет нам?
7: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидро поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
13: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Николай Бердяев. Государство существует не для того, чтобы на земле был рай, а для того, чтобы на земле не было ада. Наизусть. На Бизнес FM.
15: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
9: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложно сложности в экономической ситуации заставляет некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
3: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
8: А насколько это сейчас дорого?
3: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
13: Наталья Щербакова, директор компании HR-маркетинг. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
10: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
13: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей «Роснефть» и «Газпром» будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
4: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
13: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – assessment center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка.
12: За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация о компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
15: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам, и какой может быть цена? Подробности на Business FM.
13: Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
17: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
19: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
17: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
20: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
17: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
21: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
17: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
22: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственной. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
17: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Правительство готово снизить стандарты для топлива до евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес-ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
5: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, на этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикалов.

0: обсуждать Путин и Лукашенко. Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
1: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского, очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно аккуратные заявления сделаны, но мы видим, что Путин предпочитает публично эту тему пока не комментировать.
2: Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Также Владимир Путин поблагодарил Минск за усилия по решению гуманитарных вопросов, в частности, по обмену военнопленными. И добавил, что знает позицию президента Лукашенко, который готов поддерживать решение спорных вопросов мирными средствами. А заявления Киева, по словам Путина, не вызывают у президента Белоруссии какой-то паники. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Но невозможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
4: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
3: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
4: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
3: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами как уже банки-эмитенты.
4: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
3: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные – горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. А опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые. На Бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по

0: 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКА Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай России занимает 2-е место после Республики Корея. На 3-й строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
3: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
4: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
3: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
5: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние два года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса. И заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация, то есть больше репетиторов и...
3: за занятия. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник.
5: Меньше
3: семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России, завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
6: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе, и, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
3: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждаются статистикой. Как показывало недавнее исследование «Суперджоп», к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Бизнес ФМ. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
7: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
8: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
9: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Беларуси, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
7: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Край Мяй Ривер Т-30» Леша Горбаш.
10: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
7: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
2: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет. 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Гавриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению ее условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
12: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2% пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас и льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7%, а эталон вырос почти на 5%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
13: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
14: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
15: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
14: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
16: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
14: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
17: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
13: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
18: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
19: А что-то, может быть, дешевеет, нет? Не было такого.
18: Нет, дешевеет, такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
13: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
20: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
13: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
21: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям в зависимости от групп от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределять.
13: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, KSK, Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
4: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung SK Hynix, которая на двоих занимает почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
4: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все так же из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
22: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на два года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
4: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас username, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме кроме как повторил придумку многих других.
3: А доступно ли все это будет нам?
23: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Марк Твен.
6: Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.
0: Наизусть. На Бизнес FM.
8: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контурфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
9: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентство, чтобы попытаться построить бизнес на приводе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
3: А насколько это сейчас дорого?
9: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
2: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованию. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
1: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
2: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области введут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
10: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил $73. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение, во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 миллиарда 600 миллионов. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 миллиардов 300 миллионов рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Реклама.
11: Реклама на Business FM в Казани.
12: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 54 20.
15: Деньги. Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным, так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением: «Не нам, не нам, а имя не твоему».
0: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологии технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
14: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. На месте атаки беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области обнаружены произведенные на Украине компоненты. Об этом на заседании Совета безопасности ООН заявил постпред Беларуси Валентин Рыбаков. По его словам, среди найденных деталей блок управления детонатором, сам детонатор и аккумулятор украинского производства. Украина ведет переговоры с Францией о получении лицензии на производство крылатых ракет большой дальности «Скальп». Об этом сообщил министр обороны страны Михаил Федоров. По его словам, консультации продолжаются с французским правительством и компанией-производителем. Однако говорить о конкретных договоренностях пока рано. Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов в России. На встрече с премьером она предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные деньги, а также их отдачу и эффективность, рассмотреть возможности их более редкого проведения для экономии средств. Также отметила спикер Верхней Палаты Парламента, ненужные форумы отвлекают от работы участвующих в таких мероприятиях госслужащих. Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Она победила команду Японии. Причем бразильцы проигрывали со счетом 0-1, однако вырвать победу смогли в добавленное время. Результат 2-1. Играли в Хьюстоне. На предварительном этапе сборная Бразилии заняла первое место в группе С. В 1/8 финала бразильцы сыграют с победителем матча Норвегия Кот-д'Ивуар. Матч пройдет 30 июня. Игра второго раунда плей-офф с участием Бразилии пройдет 5 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. На этом фоне правительство готово понизить стандарты для бензина до евро-2, пишет Коммерсант. А некоторые граждане пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Киев предлагал приостановить взаимные удары вглубь России и Украины и ограничить боевые действия четырьмя регионами – это ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон. Но спасать таким образом киевский режим в планы России не входит, заявил президент Путин. Он также сообщил, что контакты с США по Украине продолжаются. Центробанк начал предварительные переговоры с потенциальными покупателями акций национальной системы платежных карт. По данным Интерфакса, ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Насколько это интересно банкам и бигтехам и какой может быть цена? Подробности на Business FM. Якутия, Башкортостан и Приморье еще в трех субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Иван Медведев подробнее.
18: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
19: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг, им можно, значит, нам 50 литров.
18: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
5: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
18: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
13: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
18: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
20: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственной. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
18: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2, а также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее об этом в утреннем эфире «Бизнес ФМ». Украина предлагала ограничить боевые действия 4 регионами. Но спасать киевский режим в планы России не входит, заявил Владимир Путин. Российский президент рассказал, что Киев предложил ограничить боевые действия территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и приостановить взаимные удары вглубь территорий. Но если Россия пойдет на это, то ВСУ смогут перебросить свои войска из других регионов и с некоторых участков госграниц. Как отметил Владимир Путин, в Киеве, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Однако в планы России это не входит, заверил президент. Также он сообщил, еще, что договоренности США на саммите на Аляске не было, но обсуждались определенные возможности завершения конфликта на Украине. При этом контакты с американской администрацией продолжаются. Кроме того, недавно прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае. В том числе затрагивалась и тема Украины, уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, но других подробностей не привел. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
4: Я думаю, что здесь есть два адресата. Первый адресат внешний, это прежде всего Великобритания и Европейский Союз. И это сигнал о том, что пределы нашего компромисса были изложены год назад в Анкоридже. Несмотря на то, что уже сейчас про дух Анкориджа даже сам Путин перестал говорить, и фактически мы его на высоком политическом уровне похоронили, но тем не менее сама формула осталась. Поскольку сейчас Европа в лице, прежде всего, Евротройки выдвинула, как мы знаем, новые условия, которые она считает основой для компромисса, но российская сторона считает ультиматумом, Путин, соответственно, этот ультиматум отвечает. Но есть, я думаю, и вторая аудитория внутренняя на фоне дроновых атак, бензинового кризиса. Понятно, что усиливаются запросы стороны радикальной части общества. И Путин здесь опять продолжает свою линию о том, что все идет, условно говоря, по плану, потому что несколько раз продолжает говорить о том, что главное – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Украина пытается найти какие-то уязвимости, тем самым только, по логике Путина, отвлекает внимание от того, что на ЛБС сейчас происходит. С точки зрения отношения к Трампу, Путин по-прежнему крайне аккуратен. Не случайно он поздравил его с юбилеем, не случайно мы ждем делегацию Уиткофа и Кушнера. Путин не позволяет себе резких выражений относительно Трампа и Соединенных Штатов.
21: Что могли по Украине обсуждать Путин и Лукашенко? Были ли там, может быть, недавние угрозы Зеленского по отношению к Белоруссии?
4: Очевидно, что обсуждали ультиматум Зеленского. Очевидно, что обсуждали варианты действий. Мы видим, что тут тоже достаточно

0: Банк России проводит встречу с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, «прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей». Один из источников рассказал, что Центробанк готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
1: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги, эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
2: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
1: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджет, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
2: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
1: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
2: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
1: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты. Именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
0: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, ведутся диалоги с участниками рынка.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
7: Вещание она обошла вниманием всех близких, зато своей мальтийской баллонке по кличке Трабл отписала 12 миллионов долларов. Родственникам Хелмсли потребовалось немало усилий, чтобы отсудить у собачки 10 миллионов, доказав, что под конец жизни бизнесвумен была уже не в себе. Но что такое 10 миллионов по сравнению с 8 миллиардами, которые Хелмсли завещала трасту, обязанному расходовать эти средства исключительно на нужды бродячих собак?
8: Судьба наследства. На Бизнес FM.
9: Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
10: Наизусть. Козьма Прутков.
11: Если спросят у тебя, что полезнее, солнце или месяц, отвечай, конечно, месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц – ночью.
10: Наизусть. На Бизнес FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле.
12: Новости экономики.

0: микрофона Сердар Авликулеев. Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность. Нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов поставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Инфраструктуру Калининградского морского рыбного порта модернизируют для приема нефтепродуктов с танкеров для последующей поставки на местный рынок. Об этом сообщил директор по развитию портов Балтийского бассейна компании ТГФСКА Алексей Ткаченко в интервью ТАСС. По словам Ткаченко, это и есть та самая диверсификация с переходом к перевалке разных типов грузов, в том числе наливных. Он также отметил, что в стратегических планах превратить КМТП в высокотехнологичный хаб, способный обрабатывать грузы любой сложности и обеспечить цифровую прозрачность всех операций. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив, но возможно введение сборов для безопасности судоходства, заявил в понедельник глава МИД этого арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. Министр подчеркнул, что любые новые меры касательно пролива будут предприняты лишь после консультации с использующими его странами и компаниями. Турпоток из России в Шанхай вырос в январе-мае на 130%. За 5 месяцев показатель составил около 292 тысяч человек, приводит ТАСС данные городского управления культуры и туризма. По темпам роста турпотока в Шанхай Россия занимает второе место после Республики Корея. На третьей строчке – Таиланд. По данным агентства, в 2025 году турпоток из России в Шанхай вырос на 59%. Город посетили порядка 385 тысяч россиян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Петербург – самый прибыльный город для работы репетитором. Он стал лидером среди российских регионов по уровню доходов частных преподавателей, даже опередив Москву. Как так получилось и что говорят о заработках репетиторов они сами, продолжит Наталья Шашина.
2: По данным исследования, о котором пишет РИА Новости со ссылкой на Авито работу, средний предлагаемый заработок репетитора в Петербурге немногим выше 62 тысяч рублей. В Москве и Подмосковье он меньше – 57-58 тысяч. Топ-5 замыкают Краснодарский край и Воронежская область – 55-56. 6 тысяч. Правда, непонятно, как определить региональную привязку репетитора, ведь онлайн можно преподавать везде, рассуждает основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инспирия», преподаватель русского языка из Санкт-Петербурга Анна Салдаева.
3: Есть репетиторы, которые, например, берут занятия целый день, потому что есть ребята с Дальнего Востока, есть ребята, которые на домашнем обучении. Многие репетиторы берут группы. Я лично знаю репетиторов, у которых есть небольшая команда помощников и которые зарабатывают от 1,5 до 2,5 миллионов. А работая именно с группами, при этом не создавая свою онлайн-школу. В Петербурге, мне кажется, могут быть немножко более высокие цены, потому что в Петербурге конкретно может быть выше спрос именно на репетиторов из-за того, что в Москве очень много сильных школ. А в Петербурге сильных школ, по моим ощущениям, по тому, что я вижу по своим выпускникам, сильных школ намного меньше. И, соответственно, родители, понимая, что ребенку нужно будет поступать, скорее всего, в Петербург или в Москву, нанимают репетитора.
2: Впрочем, доход репетитора – величина нестабильная и зависит от множество факторов – сезонности, количество учеников. В отличие от наемных работников, репетиторы не получают оплату во время болезни или отпуска, а летом сталкиваются с массовыми отменами занятий. Многие уезжают на каникулы. При этом цены сильно варьируются в зависимости от профиля и статуса преподавателя, говорит частный репетитор по французскому и литературе из Москвы Полина.
4: Редкие языки, такие как французский, итальянский, будут стоить всегда дороже. Это около 3000 рублей за час в Москве. Если мы говорим про литературу и русский, это более востребованные предметы и более распространенные варьируются от 2000 до 3000 за час, в зависимости от того, к чему мы готовим, к ОГЭ, к ЕГЭ или просто для себя. Также в последние 2 года сильно изменился спрос на репетиторов, поскольку стало меньше бюджетных мест, и дети начинают готовиться уже с 8-7 классов. Соответственно, и цена повысилась, спрос очень большой. Если мы сравниваем Санкт-Петербург и Москву, мне кажется, что цена в первую очередь зависит от спроса, и заработок репетитора, соответственно, тоже, поскольку в Санкт-Петербурге меньше репетиторов, но больше спроса. А в Москве обратная ситуация. То есть больше репетиторов и меньше спроса.
2: По математике разброс цен от 1500 до 6-8 тысяч за занятие. Как рассказывали нам сами преподаватели, некоторые коллеги даже снижают ценник, понимая пределы семейных бюджетов. Для многих семей репетиторы уже не дополнительная помощь. Они воспринимаются как почти обязательное условие подготовки, следует из исследования Brand Analytics. Хотя, например, к ЕГЭ по русскому можно подготовиться и без репетиторов, считает заслуженный учитель России завуч Свято-Георгиевской гимназии Красногорска Татьяна Филина.
5: Но родители сейчас страдают очень серьезной формой недоверия к школе. И, соответственно, это уже не столько от школы, сколько от родителей. Они считают, что если репетитор есть, они более уверенно себя чувствуют. Даже независимо от того, слабый у них ребенок или сильный ребенок. Поэтому все можно. Было бы желание, была бы мотивация. У нас, к сожалению, это такое общее место сейчас современного образования. Родители стараются этих костылей в виде репетиторов наставить как можно раньше. Когда дети выходят на уже, собственно, государственную итоговую аттестацию, они уже себя не мыслят без костылей.
2: Рост спроса, о котором говорят и сами репетиторы, подтверждается статистикой. Как показывало недавнее исследование Superjob, к выпускным экзаменам репетиторы есть более чем у каждого второго ученика. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
1: Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось? Подробности утром на Business FM. А сейчас фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
6: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран, но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Кани Веста. Большая часть зрителей, опять же за счет расположения, также были русскоговорящими, а некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, москвичи Ульяна и Алексей.
7: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора. Люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
8: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки, и никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей — наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было на протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
6: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. пространство. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me I River T30» Леша Горбаш.
9: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песнях. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле, мне кажется, что это феномен, у которого нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вась, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
6: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
1: Правительство готово понизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина, пишет «Коммерсант». Это позволит значительно повысить предложение бензина на рынке. За счет чего и могут ли на таком топливе ездить современные автомобили? Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
11: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина и как он в ней существует.
12: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук, ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто, ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, ля, си. Вот даже сейчас я пою себе. Там йо, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что это 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
11: Риад Мамадов. Пианист, композитор. Кира Альтман. Бизнес-ФМ.
10: «Между делом» на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство практически моментально реагирует на предложение дополнительной поддержки участников спецоперации. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Главное, что есть хорошая обратная связь. Мы внимательно очень относимся к поддержке защитников, сказал премьер на встрече с руководством Совета Федерации. Программа поставок американских вооружений Киеву «Пурл», оплаченная странами ЕС и НАТО, уже принесла штатам свыше 6 миллиардов долларов. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтти Уитакер. Россия потребует от Азербайджана вернуть 11 своих осужденных граждан на родину. Как заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин RTVI, этот вопрос будет поднят на переговорах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава МИД Азербайджана посетит Россию с рабочим визитом 13 июля. Сборная Бразилии преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу. В Хьюстоне в игре 1/16 финала с Японией едва не случилась главная сенсация нынешнего турнира. Счет в первом тайме после ошибки бразильца в центре поля открыл Кайсю Саню. После перерыва Казимиро восстановил равновесие, а на пятой компенсированной к основному времени матча минуте Габриэль Мартинелли забил победный гол 2-1. Теперь в 1/8 финала пятикратные чемпионы мира сыграют с победителем встречи Кот-д'Ивуар Норвегия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. А нынешние условия семейной ипотеки продлили на 3 месяца до 1 октября, сообщили в Минфине. А работа по изменению условий продолжается. Почему сроки решили перенести и как это повлияет на рынок? Грузоперевозчики повышают тарифы из-за ситуации на топливном рынке России. По их словам, в условиях перебоев с топливом и роста цен на него ломается логистика. По цепочке издержки перекладываются и на стоимость других товаров, что рассказывает бизнес. И потребители электроники в США подали в американский суд на ключевых производителей оперативной памяти. Micron, Samsung и SK Hynix обвиняют в сговоре для создания искусственного дефицита на рынке. В частности, из-за этого Apple уже поднимает цены на свои гаджеты. Подробности на Business FM. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. А власти продолжают прорабатывать предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести, как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
13: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их восприняли. Не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени, и действительно, рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры, либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе, последний месяц был оживлен спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
1: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет на рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня это 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, они продолжаются. Акции девелоперов после этих новостей буквально взлетели на торгах Мосбиржи. Например, бумаги самолета прибавили более 11%. Пик подорожал почти на 7, а эталон вырос почти на 5. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Евгений Перечук продолжит.
14: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
15: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
16: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
15: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
17: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
15: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
18: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
14: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
19: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
20: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
19: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75 до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
14: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
21: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
14: Топливо – это кровь экономики, и если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании – продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику, продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
22: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос – в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60 все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
14: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung, SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд в США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника, в частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Валерий Бадоев продолжит.
14: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти 2 года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
3: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
14: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
4: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустил. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
14: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Мессенджер WhatsApp вводит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Напомню, WhatsApp принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать. Полностью функция будет введена позднее в этом году. То есть это будет работать по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью юзернейма. Как уточняет WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме кроме как повторил придумку многих других.
2: А доступно ли все это будет нам?
5: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенный какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
1: Леонид Куник, гендиректор группы компании Comnews. Над тем, что WhatsApp только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети, например, мессенджера Telegram, в соцсетях отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
10: Реклама.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
23: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
23: Вкусно, уютно для всех.
24: Семья всегда будет в «Тренди».
8: Trendy.rf.
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
28: Не оферта.
29: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
6: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России рекордно выросло число кадровых агентств. По данным сервиса «Контрфокус», за первые 5 месяцев 2026 года количество компаний, которые занимаются подбором персонала, увеличилось на 11%, почти до 19 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил около 21%. Эксперты объясняют такую динамику дефицитом кадров, потому что все больше работодателей предпочитают передавать поиск сотрудников специализированным агентствам, чтобы быстрее находить подходящих специалистов. В то же время сложности в экономической ситуации заставляют некоторые компании отказываться от таких услуг. Насколько это выгодно для бизнеса, нужно выяснять в каждом отдельном случае, говорит директор компании HR-маркетинг и директор ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова.
30: Это хорошая ниша для бизнеса, как думают некоторые. Поэтому вполне логично, что кадровые агентства открываются. В большей степени это связано с ситуацией на рынке. Потом очень много идет разговоров, что надо приводить иностранную рабочую силу. А многие предприниматели видят в этом тоже бизнес-возможности и, вероятно, открывают агентства, чтобы попытаться построить бизнес на привозе иностранной рабочей силы. Это тоже может быть одной из причин. Открыть кадровое агентство не так сложно, зарегистрировать юрлицо. Другое дело, потом реализовать какие-то проекты, наверное, не так просто, потому что большинство предприятий предпочитают сейчас сами решать свои кадровые проблемы ввиду экономической ситуации.
2: А насколько это сейчас дорого?
30: Это очень сильно зависит от того, кого вы ищете. Если это топ-менеджмент, профессионалы, то это обычно процент от годовой заработной платы. Если это рабочие специальности, то это, возможно, фиксированная плата. Но это невозможно сказать, дорого это или дешево. Это очень зависит от того, где находится предприятие, какой персонал она ищет. Потому что сейчас считается, что на рынке относительный избыток офисных специалистов, то есть HR, маркетологи, бухгалтеры и так далее. При этом остается очень серьезным положение с квалифицированными рабочими. На них по-прежнему идет серьезная охота. Поэтому здесь очень разная ситуация на рынке, просто сравнить, наверное, невозможно.
1: Наталья Щербакова, директор компании HR Marketing. Помимо увеличения числа кадровых агентств, растет спрос на карьерные консультации и помощь в подготовке к собеседованиям. Но выбирать консультанта или компанию, оказывающую такие услуги, нужно очень придирчиво, отмечает замгендиректора по работе с профессиональным сообществом международной компании «Анкор» Татьяна Баскина.
0: Что касается карьерного консультирования, это услуги для физических лиц. Есть разный объем таких услуг. Одно дело, когда человек обращается просто с просьбой посмотреть, что можно улучшить в резюме, и за каким-то гигиеническим минимумом советов по тому, как вести себя на собеседовании и как выбрать перечень компании, в которой его направлять. Есть более обширный перечень услуг, который включает полное сопровождение до достижения определенного результата, например, до получения предложения о работе. Это более комплексная услуга, которая стоит дороже. И здесь точно так же, как и при пользовании услугами поставщиков юридических лиц для нужд бизнеса. Здесь тоже очень важно, я бы даже сказала, критически важно выбрать того партнера, карьерного консультанта, с которым будете вести дела, потому что, к сожалению, не всегда это люди, которые обладают должной квалификацией, опытом и которым можно доверить свою карьеру. Поэтому здесь тоже есть определенный чек-лист характеристик, по которым нужно выбирать консультанта. И действительно, очень многие кадровые компании оказывают такие услуги, и если это надежное агентство с долгой историей и в том числе историей оказания услуг по карьерному консультированию, это один из маркеров, когда можно довериться такому поставщику. Ну и здесь, как во всех услугах, которые оказывает конкретный человек, важна личность и экспертиза непосредственно уже консультанта самого.
1: Татьяна Баскина, зам гендиректора компании «Анкор». По оценке Минтруда, текущий дефицит кадров в российской экономике составляет 5-6 миллионов работников и в дальнейшем будет расти. Безработица держится на уровне чуть выше 2%, однако Минэкономразвитие к концу 2026 года допустило ее рост до 2,6%. На ваш номер бензин не положен. В Орловской области ведут отпуск топлива по госномерам машин, как сообщил губернатор Клычков. Начиная с 4 июля заправка автомобилей на АЗС сетей Роснефть и Газпром будет осуществляться по графику, основанному на первой цифре номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться только автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье на 2,3 и так далее. Снизит ли это ажиотажный спрос на топливо и на какие еще меры идут власти на местах. Подробности утром на «Бизнес-ФМ». А сейчас основная торговая сессия на московской бирже завершилась уверенным ростом основных индикаторов. Индекс московской биржи поднялся на 2,8%. Индекс РТС вырос почти на 2%. Подробности у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
9: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи поднялся на 2,8% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2350 пунктов. Но пока это всего лишь коррекция после 17 недель падения, учитывая, что фундаментально мало что поменялось и в геополитике, и в ожиданиях усиления инфляции, и, как следствие, в ожиданиях того, что Банк России может взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Единственное, что выросли цены на нефть, и баррель смеси Brent, если рассматривать вечер понедельника, превысил 73 доллара. Но здесь вновь было неспокойно. Выходные в Персидском заливе США и Иран обменялись ударами, хотя в понедельник появилась информация о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара, Дохи. И эта информация получила уже официальное подтверждение. Во всяком случае, представитель Белого дома Кэролайн Левит сказал, что американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Доху для переговоров с Ираном во вторник. Ну и рубль вырос, заметно вырос, 12 копеек потеряла китайская валюта, юань на закрытии 11 рублей 37 копеек. Ну, все это, можно сказать, после серьезного падения прошлой недели. Видимо, рынок закладывал уже ту информацию, которая появилась в понедельник от Банка России, то, что объемы продаж валюты резко сократятся во втором полугодии текущего года, и Банк России будет продавать валюту всего лишь на 580 миллионов в день. Все это в рамках сделок с Фондом национального благосостояния. И если сравнивать с периодом первого полугодия, то Банк России, напомню, продавал валюту на 4 600 000 000. И вот будет для рубля очень сложный период с 1 по 6 июля, учитывая операции Минфина в рамках бюджетного правила, Банк России будет покупать валюту на 9 300 000 000 рублей, хотя покупал на 5,3 миллиарда. Ну, а 3 июля мы уже узнаем новые параметры бюджетного правила на будущий период.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. А рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
12: Летом на Business FM.
11: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупной градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в суперячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах, он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
3: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Российские силы ПВО сбили над Москвой 50 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты. Столичные аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили свою работу в штатном режиме. Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел после посадки. В тот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. При этом воздушное судно имеет повреждения, сообщили в транспортной прокуратуре. Российский фигурист и двукратный чемпион Олимпийских игр Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России. Как сообщила ТАСС, партнерша Дмитриева, олимпийская чемпионка Оксана Казакова, причиной смерти спортсмена стало расслоение аорты. Дмитриев также являлся трехкратным чемпионом Европы в парном катании, дважды победил на чемпионате мира по этому виду спорта. Последние годы жизни он занимался тренерской работой в Петербурге. В результате взрыва в Монако пострадали 3 человека. Все раненые являются гражданами Украины, членами одной семьи. Это мужчина и женщина, а также подросток. Они находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу Ниццы. Ранее телеканал BFM сообщал, что среди пострадавших могут быть россияне, но эта информация не подтвердилась. Власти назвали произошедшее терактом. По предварительным данным, неизвестный с рюкзаком появился на улице, после чего прогремел взрыв, подозреваемый скрылся. Но новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. До 40 выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то всего 20. В Орловской области отпуск бензина привязали госномерам, а с перекупщиками власти по всей стране начали бороться. Внезапно отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а клуб вскоре закрылся и деньги не возвращают. Что можно делать в такой ситуации, мы спросили юристов. Семейная ипотека с завтрашнего дня не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября. Параметры продолжают обсуждаться. На фоне этих новостей бумаги российских застройщиков резко выросли. Все подробности в нашем эфире. Якутия, Башкирия, Приморье, Орловская область еще в 4 субъектах начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машин. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье 2,3, в понедельник 4,5 и так далее, по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 субъектов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
4: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
5: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
4: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов, и водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
14: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все, заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
4: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
17: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
4: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
18: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
4: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Правительство готово снизить стандарты для топлива до Евро-2. Также может быть разрешен импорт такого бензина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Эта мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. Подробнее в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
7: прямо сейчас.
16: Росавиация сообщила, что московские аэропорты Домодедово и Жуковский вновь приостановили работу. Я напомню, что по последним данным 50 дронов было сбито на подлете к столице, начиная с полуночи. Бизнес ликвидирует долги, остаются. В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась жительница подмосковной Блошихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
8: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
19: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели вот март-апрель совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
8: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
20: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования, и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти 2 путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии. А если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
8: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владелица компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока

0: работать в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей. Один из источников рассказал, что ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Сделка, как утверждается, может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
2: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги. Эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
3: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
2: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
3: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
2: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитент.
3: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
2: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
1: Олег Буклемишев, профессор МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно говорил, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова, и ведутся диалоги с участниками рынка.
4: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
11: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
12: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
13: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарет 250-671.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
15: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
16: История денег на Бизнес FM.
17: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
18: Т-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель Т-500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
14: Бизнес FM Казань.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она

0: заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии.
1: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80. Причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит Ген директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
2: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
1: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
3: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
1: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Business FM Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес-интерес на Business FM.
0: Минувшие выходные в России отмечали День молодежи. По этому поводу есть свежие исследования по теме молодежного предпринимательства. Прекрасный повод. И в студии Business FM уполномоченный при РАИСе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Фарид Султанович, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Давайте расскажем, как дела у молодых предпринимателей в Татарстане, нашей республике.
6: Да, ну, во-первых, хотел бы поздравить всех молодых слушателей с прошедшим праздником. Молодость — это...
0: Прекрасно.
6: Да, прекрасно. Это смелость, это смелые решения. И вот то, что молодежь выбирает для себя предпринимательский путь, это, конечно же, не может не радовать. Что касается упомянутого вами исследования, да, действительно, буквально на днях корпорация МСП, корпорация малого и среднего предпринимательства и агентство инвестиционного развития опубликовали очень интересные цифры. А именно, более 85% молодых предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, планируют вернуться в предпринимательство. Они рассматривают вот неудачный опыт как некое ценное преимущество, а не как поражение. Ну, упал, встал. Этому сейчас и в бизнес-школах учат. Это действительно так. Не бывает, чтобы у всех сразу все получалось. Это, ну, наверное, свидетельствует о том, что у молодежи предпринимательский дух не сломать.
0: 85% — это действительно впечатляющая цифра. Почему же они закрывались?
6: Во-первых, хочу сказать, что почти половина молодых предпринимателей, это около 40%, в числе главных причин называют именно нехватку знаний и нехватку опыта. Особенно остро это проявляется в бухгалтерии, налогообложении, документообороте, таких, казалось бы, рутинных вещах. Но, увы, ни в школе, ни в высших учебных заведениях этому не учат. Вообще, предмета предпринимательства, как многие говорят, его быть не может, в принципе. Потому что это очень такая большая совокупность знаний. При этом 50% закрывших бизнес признались, что перед запуском поверхностно подходили к анализу рынка и бизнес-планированию. В основном на свой опыт как-то надеются, на какие-то собственные представления. Это мне нравится, вот это пойдет. Ну или опыт знакомых. И вот по большому счету иногда бывает вот эта фиаско.
0: То есть, иными словами, бизнес закрывался не от безнадежности, а от того, что не хватало базовых навыков элементарно.
6: Ну, это действительно так, поэтому сегодня в России большое внимание уделяется образовательным программам. Например, есть такой федеральный конкурс «Создай наше». Это совместный проект как раз агентства стратегических инициатив, корпорации МСП и деловое объединение «Деловой России». Там уже 11 тысяч заявок, и не только из федерального центра, но со всех регионов страны. Участники проходят бесплатное обучение на платформе msp.rf, так у них сайт называется, платформа. Даже если грант не выиграешь, то, по крайней мере, получишь помощь в подготовке бизнес-плана, а вот это как раз, как и выясняют исследования, отсутствие бизнес-плана или грамотно составленного бизнес-плана приводит зачастую к негативным результатам.
0: А как у нас обстоят в Татарстане дела?
6: У нас в Татарстане по крупнейшим министерствам ведется такая работа, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство инвестиционного развития, но первоочередное, это, конечно, Министерство экономики Республики Татарстан. Почти 36 тысяч предпринимателей у нас в возрасте до 35 лет. То есть смотрите, какая большая доля. Это пятый результат среди регионов России. Мы уступаем в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербургу. Но, тем не менее, мы в лидерах.
0: Это больше трети от всех ИП в республике?
6: Да, это почти треть индивидуальных предпринимателей Татарстана. Это молодежь до 35 лет. Что интересно, по данным того же исследования, молодые бизнесмены все чаще уходят из традиционной торговли в отрасли, где уже имеется производство, использование каких-то новейших технологий, где требуются профессиональные навыки. То есть вместо формата «купи-продай», как мы часто и относимся к бизнесу, так их называют «купи-продай», сейчас уже выбирают креативные индустрии, науку и прочее.
0: Звучит как хороший тренд для экономики республики.
6: Безусловно, только за 3 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза. Цифры и факты вещь упрямые, хороший показатель. Очень перспективно молодежь входит в технологическое предпринимательство.
0: Фарис Султанович, вы бизнес-омбудсмен Республики Татарстан. Ваши задачи входят в защиту прав и законных интересов предпринимателей. С какими жалобами и предложениями к вам сейчас обращаются? Ранее в своем отчете за 2025 год вы отмечали, что на первое место по количеству обращений вышла маркировка товаров легкой промышленности. А как сейчас обстоят дела?
6: Да, это действительно был ярчайший вопрос. Мы выезжаем в муниципальный район, это был первым вопросом задали в Буинском муниципальном районе. Ну, представляете, висит на прищепках, колготки продаются. А если не будет маркировки на этот товар, то сначала будет штраф, а потом товар будет изъят. Ну, это действительно было ярко, и мы фиксировали, что 22% обращений было на тему маркировки еще летом прошлого года. Мы вынуждены были эскалировать этот вопрос в адрес нашего раиса Рустама Ильича Миниханова, а он, в свою очередь, обратился в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, и благодаря вот обращению Татарстана, не только Татарстана предпринимателей, но и всей России, получили отсрочку на полгода до вступления в силу требования о маркировке товаров легкой промышленности. Что мы успели за это время сделать? Мы, во-первых, проводили обучающие модули выявили предпринимателей, которые оказывают такие услуги, благодаря в том числе вашей поддержке, выходили в эфир, чтобы этих предпринимателей состыковать. Ну и в Татарстане заработал одним из первых центр поддержки маркировки, куда уже тысячи предпринимателей обратились. Он находится здесь, в Казани, в доме предпринимателя, и может получить исчерпывающую консультацию и получить поддержку. Поэтому вот эти полгода нам помогли. Сейчас уже единичные обращения поступают, все еще продолжают поступать на тему маркировки, но они единичные. Мы, соответственно, уже сейчас, нам есть куда отправить этих предпринимателей, чтобы они получили поддержку.
0: Фарис Лутанович, спасибо за такое содержательное интервью. С прошедшим Днем молодежи вас. Я надеюсь, что вы в скором времени к нам придете. Еще раз мы поговорим с вами о проблемах, отчаяниях и, может быть, даже радостях наших татарстанских предпринимателей.
6: Спасибо, с удовольствием принимаю приглашение. Будем приходить, тем более, что тематика очень живая. Не только у молодежи, у всех предпринимателей. С удовольствием осветим эти вопросы.
4: Бизнес-интерес на Бизнес-ФМ. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани – ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: «Альфа-Конфа» – рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 500-54-20.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает». «Бизнес делает». «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос... Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. Студия Алисы Потапова. Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены 419 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Ранее мэр столицы Сергей Собянин информировал, что ПВО сбили над Москвой 50 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты. Работы аэропорта Жуковский и Домодедово возобновили свою работу в штатном режиме. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе влиятельный украинский бизнесмен. Накануне СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако. В результате травмированы мужчина, женщина и подросток. Они в тяжелом состоянии доставлены в больницу. По предварительным данным, один из них – это Вадим Ермолаев. СМИ называют его украинским олигархом, гражданином Кипра. Сборная Марокко завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира. В матче 1/16 финала марокканцы победили команду из Нидерландов. Основное время встречи в Мексике завершилось со счетом 1-1. Марокканцы были сильнее в серии пенальти 3-2. В 1/8 финала Марокко сыграет с Канадой. Ранее бразильская сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира, одержав победу над Японией 2-1. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперации продолжатся, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции Москвы по СВО. Все это на фоне обострения на белорусском направлении. На точке, в которой больше нет духа Анкориджа, через минуту Георгий Бофт. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи для россиян до 45 дней. Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра. Что происходит? Ждать ли дальнейших ужесточений? Индекс Мосбиржи на утренней сессии растет на 0,5%, 2361 пункт. Я напомню, что вчерашние торги основной индикатор закрыл ростом на почти 3% и достиг отметки 2350. При этом рубль укрепился еще на 1% к юаню. Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Запада и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасение киевского режима не входит», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавших для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланс сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось? Об этом Диана Чебанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение Шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля, именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефасе Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-25 выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она невластная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре на южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали дефицит на рынке. Из-за этого уже ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферий аварийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: Были такие прецеденты замечательные в связи с нынешним ростом цены кратной. SK Hynix и Samsung было выгодно и Микрону брать и выплачивать штрафы, и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
7: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M-Form Analytics Алексей Бойко.
9: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита. И дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
7: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Музейные ценности. Музей лапши быстрого приготовления находится в японском городе Осака. Идея его создания принадлежит изобретателю продукта Момофуку Андо. Музей открылся в 1999 году, 40-летний юбилей появления первой в мире куриной лапши быстрого приготовления. В экспозиции около 1000 упаковок лапши из разных стран, в том числе специально выпущенных к различным праздникам. Есть и необычные упаковки в виде космических кораблей, цветов или животных. Но главное, что привлекает большую часть посетителей, в музее можно самому с нуля приготовить лапшу или всего за $3.50 собрать любимый вариант рамена из готовых продуктов. В ресторане при музее из еды подают одно единственное блюдо, но в 50 вариантах. И что это, догадаться нетрудно. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Приложение Сберинвестиций «Актив» удалили из App Store, сообщает ТАСС. При попытке найти приложение, магазин выдает ошибку с текстом. Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе. Ранее в пресс-службе Сбербанка заявили, что приложение «Актив» доступно в магазине приложений App Store. Приватизация около 24% пакета акций Аэрофлота не предполагает доп. Эмиссии. Будет прямая продажа акций. Сделка будет осуществлена с привлечением различного вида инвесторов, инвестфондов, возможно, банковских структур и обязательно физлиц, сообщил замгендиректора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чеханчин. Крупнейшим акционером Аэрофлота сейчас является Российская Федерация с пакетом примерно в 74%. В свободном обращении находится 25% обыкновенных акций. М-Видео начнет продавать одежду офлайн, сообщила директор направления фэшн-маркетплейса М-Видео Екатерина Лезгинцева, пишет издание Shoppers. По словам Лезгинцевой, офлайн будет открыт для всех брендов. М-Видео будет вести отбор партнеров, которые хотят быть в рознице. Сейчас у компании на примете два крупных игрока для запуска фэшн-направления. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 7:47. Пришло ли время выйти в кэш? Российский рынок вошел в медвежью фазу. Надолго ли это? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
11: Друзья, всем доброе утро. Когда в портфеле ты видишь только красное, то, естественно, появляется ощущение, что дальше будет еще хуже. Это психология так работает. Отсюда, кстати, типичная реакция. Желание полностью быстро выйти в кэш. Как говорится, мама, роди меня обратно, не хочу больше на все это смотреть. Причем выйти в кэш пока не поздно. Но действительно ли такая стратегия оправдана сейчас? С одной стороны, мы уже вошли в полноценный медвежий рынок. С другой стороны, такие панические распродажи наш рынок уже проходил и проходил не раз. Например, подобное было в 2022 году. Между прочим, геополитический шок тогда уронил рынок на 55%. А восстановление, кстати говоря, заняло почти 18 месяцев. Тогда разворот начался с понимания, что бизнес продолжает работать, а экспортная выручка сглаживает удар. Сложно сказать, что именно станет триггером разворота на этот раз. И главное, когда это произойдет. Поэтому имеет смысл придерживаться достаточно консервативной стратегии. Основной акцент сделать на дивидендной истории, ну и вообще на дивиденды, поскольку это живые деньги. Среди наших фаворитов это Сбербанк, ВТБ, МТС. Доходности по этим бумагам выше 12% и примерно находятся на уровне ключевой ставки ЦБ. Кстати, туда же относится и Дом РФ, туда же относится Ленэнергопреф. Все эти бумаги мы покупали, кстати говоря, на падениях. На фоне возможного ужесточения политики Центрального банка мы перешли из среднесрочных в более краткосрочные ОФЗ. И доходность по гашению там выше 13,5%, а купоны перекрывают инфляцию, по крайней мере, по Росстату. Конкретные бумаги мы приводили в нашем канале «Биткоган» в Телеграм и Максе. Опытные инвесторы могут использовать пут-опционы, кстати, они защищают портфель дальнейшего падения, ну и фьючерсы, естественно, тоже. Правда, стоят опционы совсем недешево, если ты новичок, лучше в это просто не лезть. А фьючерсы – штука вообще опасная. В целом, с учетом слабых перспектив по экономике и геополитике, я бы сейчас не заходил в рынок на все свободные деньги. Как многие любят говорить, на всю котлету, а то еще и с кредитным плечом. Важно не забывать про диверсификацию и не перегружать отдельные позиции. Ну и последнее. Если геополитика не подкинет новых неприятных сюрпризов, мы все-таки ожидаем, что во второй половине года рынок может совершить серьезную переоценку активов. Игроки могут переоценить активы, это может быть очень сильно. Друзья, с вами был основатель медиасистемы «Биткоган», инвестбанкир Евгений Коган. Прошу любить и жаловать.
2: Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией, но я добавлю, сейчас на утренних торгах индекс Мосбиржи растет на 0,56%. 2362 пункта, а вчерашний день, дневную сессию, индекс Мосбиржи завершил ростом на 2,8%. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись, продолжит Евгений Перельчук.
0: «Бизнес говорит».
12: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
13: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
14: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
13: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
15: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
13: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
16: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
12: Об удорожании запчастей из-за перебоев в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
17: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц, на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
18: А что-то может быть дешевеет? Нет? Не было такого.
17: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
12: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
19: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
12: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
20: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, вопрос, как распределяется.
12: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные – горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица у
1: участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
0: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Успеть сегодня. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 419 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в приграничных с Украиной областях, а также в Ростовской, Саратовской, Тамбовской областях, над Московским регионом, Кубанью и Крымом. В Гомельской области обнаружен дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на срочном заседании Совбез ООН постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус под Брянском. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния. В воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате этих падений имеются повреждения на территории республики. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф отправился в столицу Катара Доху. Сегодня там ожидаются американо-иранские переговоры, сообщил ранее Трамп. В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. Жители Камчатки, который дарил незнакомкам ворованные розы, приговорили к обязательным работам, сообщает прокуратура. Мужчина пару раз совершал кражу цветов из салона и дарил их неизвестным женщинам. Так он хотел познакомиться. Общая сумма ущерба составила 15,5 тысяч рублей. Стоимость букетов романтик пообещал возместить добровольно. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение на рынке. Власти могут на год разрешить выпуск импорт бензина и дизеля стандарта Евро 2, 3 и 4, пишет Коммерсант. Безопасно ли будет это топливо для новых автомобилей? Между тем, до 40 выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области отпуск бензина привязали к госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а клуб вскоре закрылся, и деньги не возвращают. Что можно сделать в такой ситуации, мы спросили у юристов. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск импортбензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Эта мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая. Говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
3: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычно сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по внешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
2: Станислав Митрахович. А тем временем еще в 4 субъектах Якутии, Башкирии, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области ограничения подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, которые начинаются на 0,1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
5: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
22: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
5: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
23: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
5: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
24: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
5: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель – перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
4: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
5: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Бизнес ликвидируют, а долги остаются. В нашу редакцию обратилась жительница подмосковной Блошихи, купившая годовой абонемент на фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
6: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
7: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе в фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб с названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
6: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
8: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования, и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю.

0: нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
4: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20. Дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
5: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
6: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
7: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено, акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Бизнес FM «Казань».
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
10: На Калининградском побережье – настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороги даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара – скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
11: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
10: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности.

0: особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
1: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
0: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
2: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
0: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
3: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
0: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Екатеринбург, 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
6: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
8: Спонсор программы ООО «Введенская».
9: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
10: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Общество знанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществу знанию под редакцией Дмитрия Медведева. Коллектив авторов возглавляет Владимир Мединский. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября.
11: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура, экономика» и «Россия на пути в будущее». В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из 6 человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это 3 детей и больше». «Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. «Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе», говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
12: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
11: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
13: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
11: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес-ФМ.
7: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
14: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
15: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
16: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-19-58 или на сайте zelenayasloboda.rf.
17: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
18: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
19: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
20: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
22: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Аэропорт в якутском городе Мирный закрыли после выкатывания самолета авиакомпании «Сибирь» за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел после посадки. В тот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно имеет повреждения, сообщили в транспортной прокуратуре. Князь Монако Альбер II осудил первый в истории Монако теракт, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе украинский бизнесмен. Накануне СМИ сообщили о взрыве в жилом доме в княжестве на границе с Францией. В результате пострадали мужчина, женщина и подросток. По предварительным данным, все они украинцы. Один из них – Вадим Ермолаев, которого СМИ называют украинским олигархом, гражданином Кипра. Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования Степана Бандеры и ООН-УПА, это запрещенная в России организация. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, у Украины будут очень большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ООН и УПА как национальные символы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 9 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперации продолжатся, компромиссов не будет. Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. И все на фоне обострения на белорусском направлении от точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Российский рынок. На позитиве вчера индекс Мосбиржи прибавил почти 3%. Сейчас на утренней сессии рост примерно на процент еще. Что происходит? Вернулся ли позитив надолго? Об этом в программе «Капитал» минут через 15. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи для россиян до 45 дней. Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в России. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Все подробности в ближайшее время. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В наши планы спасение киевского режима не входит, подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как ситуация развивается, комментирует Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия четырьмя подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавших для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает. Получить визу в Европу для россиян стало еще труднее. Вслед за Италией Испания увеличила для граждан России срок выдачи до 45 суток. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. Навсегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины, что на этот раз поменялось, продолжит тему Диана Чебанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение Шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение – Греция. Срок рассмотрения визы – 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках, традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году относительно 24-25 выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали ужесточать. Соответственно, можно делать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Ключевых производителей оперативной памяти обвиняют в сговоре. На южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также на американскую Micron подали в суд США. Коллективный иск направили потребители, которые заявляют, что производители оперативной памяти умышленно создали на рынке дефицит. Из-за этого ощутимо подорожала электроника. В частности, Apple подняла цены на свои ноутбуки и планшеты. Продолжит Валерий Убадоев.
7: Глобальный дефицит оперативной памяти длится уже почти два года. Причина – основные производители переориентировались на гораздо более рентабельную для них индустрию искусственного интеллекта, а потребительский рынок обеспечивается по остаточному принципу. Samsung и SK Hynix, которые на двоих занимают почти 70% мирового рынка оперативной памяти, в декабре прошлого года заявляли на встречах с инвесторами, что не планируют увеличивать производство, так как хотят заработать еще больше. А американская Micron и вовсе в открытую тогда сообщила, что уходит с потребительского рынка. Ее бренд Crucial перестал производить оперативку для розничных сетей. И теперь на эту большую тройку производителей потребители подали в суд в Калифорнии. В коллективном иске они утверждают, что эти компании создали искусственный дефицит и завышали цены на свою продукцию. Потребители требуют от производителей компенсаций. Конкретный размер не указывается, предполагается, что его установит суд, если он встанет на сторону покупателей. Но даже если и так, то на ситуацию в отрасли это не повлияет, считает соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
8: Были такие прецеденты замечательные. В связи с нынешним ростом цены кратной SK Hynix и Samsung было выгодно и Micron брать и выплачивать штрафы и эту же память перепродавать потом другим по более высокой цене, потому что цена уже закладывала в том числе прибыль с учетом выплаты штрафов. Поэтому данное судебное разбирательство никак не повлияет на нынешнюю обстановку, потому что это капитализм, всем хочется перепродавать. Это сговор возможный, но не цель его была изначально взять и сговориться. Скорее всего, здесь сыграла жадность.
7: Потребители в своем иске указывают, что из-за искусственного дефицита они столкнулись не только с ростом цен конкретно на оперативную память, но и на другую электронику. В частности, недавно Apple повысила цены на 15-25% на свои планшеты и ноутбуки. Айфонов это пока не коснулось. А компания Valve выпустила свою консоль Steam Machine по цене выше $1000, тогда как изначально планировалось продавать ее по $700. И это все также из-за кризиса с поставками оперативки. Кроме того, как писал Forbes, из-за дефицита даже отложили выпуск еще не анонсированных консолей нового поколения от PlayStation и Xbox. Планируется, что новые заводы по производству оперативной памяти Samsung и SK Hynix построят к концу следующего года. Но не факт, что дефицит к этому времени устранится, тем более, что он выгоден производителям, отмечает аналитик агентства M4 Analytics Алексей Бойко.
9: Даже если верить в прогнозы, что до 2027 года спрос будет растущим или стабильным, то завод ведь строится не на 2 года. Он только к 2028 бы запустился. Кто сказал, что к этому времени пик спроса не пройдет? Спрос на эти чипы не станет снижаться. Поэтому они предпочитают отставать от спроса, нежели его удовлетворять. И да, это, конечно, означает ситуацию дефицита, и дефицит означает ситуацию роста цен. Спрос настолько велик, что даже быстро строящиеся китайские производства не способны его удовлетворить.
7: Примечательно, что Samsung в 2005 году уже обвиняли в искусственном завышении цен. Компания тогда признала себя виновной, а американский Минюст оштрафовал ее на $300 миллионов. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Реклама.
10: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Танк Канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель Танк 500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Танк Канавто до 30 июня 2026 года.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
0: Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Сделки.
4: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компании переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
0: Отчеты и планы.
4: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте.
12: Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Рейтер. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройство пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В российской столице 8:47. Мессенджер WhatsApp ввозит юзернеймы, чтобы пользователи могли не сообщать другим свой номер телефона. Должен напомнить, что WhatsApp принадлежит Мета, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена. Сейчас юзернейм, то есть имя пользователя, можно только зарезервировать, полностью функцию ведут позднее в этом году. Ну, то есть работать это будет по аналогии с Telegram. Найти пользователя в поиске можно будет как с помощью номера телефона, так и с помощью как раз юзернейма. Как уточняют в самой компании WhatsApp, это повысит уровень конфиденциальности и даст больше контроля над личными данными. Комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: Мессенджеры, так сказать, первые волны, такие как Viber, если кто помнит это название, тот же WhatsApp или Telegram действительно имеют привязку к мобильному телефонному номеру. С тех пор появилось огромное количество менее крупных мессенджеров, у которых привязки к номеру нет, и они гораздо более безопасные, потому что никакой мошенник не может позвонить человеку, если его номер в мессенджере никак не опознается. И таких мессенджеров, которые не имеют привязки к номеру, тьма тьмущая. Например, французский мессенджер TwinMe, например, эмиратский мессенджер Chatty и многие другие. Поэтому WhatsApp не сделал ничего, кроме как повторил придумку многих других.
14: А доступно ли все это будет нам?
13: Формально заблокировано, судя по всему, очень многие им продолжают пользоваться. А уж если кто-то им продолжает пользоваться, то все функции без изъятий будут доступны, в том числе и замена прямого телефонного номера на определенно какой-то ник. Видимо, система блокировки Роскомнадзора не идеальна, или, как говорят некоторые, все ресурсы блокировочные брошены на борьбу с Телеграмом, а все остальное блокируется по остаточному принципу. И WhatsApp периодически как гидра поднимает голову и действительно работает без всяких средств обхода блокировок.
2: Леонид Коник, Comnews, над тем, что WhatsApp сейчас, только сейчас вводит юзернеймы, начали шутить в сети. Например, мессенджер Telegram в своем аккаунте в X отметил, что такую функцию они ввели еще в 2014 году.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро, Григорий.
16: Доброе утро.
2: Утренняя сессия на Московской бирже и довольно радостно, все прям зеленое. В моменте рост был более 0,8%, сейчас поменьше, 0,6%, но все равно 2363 пункта. И это после того, как мы вчера день закрыли ростом на 2,8% по основному индексу. Вот такая вот картина. Это еще и рубль укрепился.
16: Да, здесь было синхронное движение. Ну, все российские активы, в том числе и рубль, вчера укреплялись. Ну, что это было, сказать сложно. То ли какие-то новости инсайдерские, да, может быть, кто-то что-то знает. Может быть, все банальнее. Если с рублем можно еще обосновать его укрепление тем, что ЦБ очень жестко контролирует динамику рублевой ликвидности в банковской системе. Вот буквально в последние дни спрос на рубли огромный, потому что рублей не хватает. Сегодня ЦБ как раз покажет, готов ли он предоставлять ликвидность в банковской системе в рамках недельных кредитных аукционов, или все-таки будет здесь держать, как говорится, на голодном пайке, но скудность рублевой ликвидности не позволяет очень активно спекулировать крупным дилером валютным против рубля, ну и поэтому, может быть, здесь было какое-то укрепление с точки зрения сокращения спекулятивных позиций против российской валюты. А вот что касается цен на акции, ну, может быть, мы имеем дело с банальной технической коррекцией, техническим восстановлением, потому что, во-первых, рынок был сильно перепродан, все-таки падали 17 недель почти подряд. Во-вторых, концовка квартала. В-третьих, важные технические уровни поддержки, от которых рынок, вот, если брать историю лет, за лет 20, очень часто разворачивался и неплохо рос. Ну вот, может быть, все эти факторы в итоге и сработали. Но если абстрагироваться от идеи, что есть какая-то инсайдерская информация, которая там, дескать, сулит какой-то прорыв по компромиссному решению вокруг конфликта по Украине. Так что утренний рост пока не стоит как-то сильно преувеличивать. Я не удивлюсь, если там в ближайшую неделю у нас пойдет обратное движение, и, соответственно, на рынке опять впадут в пессимизм. Но вчера был такой бодрый отскок. Я смотрю, даже настроение чуть повысились инвестиционные. В основном вытащили индекс Мосбиржи, акции Сбербанка и Газпрома, которые вчера неплохо отскочили. Ну, что у нас на глобальном рынке с утра? В целом, пока внешне все спокойно. Тут выходили данные по Китаю, которые, наверное, надо обязательно озвучить, потому что это перевернуло оценки американских аналитиков. Все считали, что Китай на пороге стагнации своих экспортных возможностей, но выяснилось, что гонка за искусственным интеллектом делает Китай, скажем так, главным выгодополучателем в мире, и, соответственно, спрос на экспорт из Китая резко вырос. Это привело к тому, что производственная активность Китая в июне неожиданно выросла, вопреки всем прогнозам, причем компоненты, особенно показывающие промышленный индекс активности, взлетел до максимума за год.
2: Спасибо. Через час мы продолжим программу.
15: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Первые туристические базы появились в Европе в конце 18 века. В начале и в конце популярных пеших, горных или водных маршрутов устанавливались пункты, где путешественники могли запастись провизией, арендовать или купить снаряжение, пройти инструктаж или нанять проводника и отдохнуть. Рядом с турбазами часто разбивались палаточные лагеря. В царской России, даже в Советском Союзе, в первые годы его существования, турбазы оставались практически такими же. Однако со временем они трансформировались. Турбазы стали местом летнего отдыха для самых непритязательных людей. Чаще всего щитовые домики, столовое самообслуживание, прокат лодок и ракеток для бадминтона – типичная картина советских лет.
19: Летом на бизнес FM.
15: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: На прошлой неделе пришел в движение законопроект о регулировании искусственного интеллекта. По пути к рассмотрению документ существенно упростился и сократился. Основное содержание – определение больших языковых моделей, допущенных к использованию на объектах критической инфраструктуры и претендующих на государственную поддержку. Речь в законе идет только о больших фундаментальных моделях с миллиардом и более параметров. Решение легче и проще пока вне зоны регулирования. Для работы в критической инфраструктуре в рамках проекта могут быть допущены два типа больших языковых моделей – суверенные и национальные. Обе категории должны быть созданы российским юрлицом и работать на инфраструктуре, расположенной внутри Российской Федерации. Отличие национальной модели в том, что при ее создании могут использоваться элементы с открытым исходным кодом. В ходе разработки из проекта исчезли требования к маркировке ИИ-контента, дополнительная ответственность разработчиков технологий искусственного интеллекта и вопросы авторского права. На то, почему это произошло, существуют две точки зрения. Ряд комментаторов склоняются к тому, что все эти ограничения будут прописаны в подзаконных актах. Это возможно, даже вероятно. Но, как технологический оптимист, полагаю, при подготовке проекта законодатели сознательно решили избавить область от излишнего регулирования. Российские разработчики не являются глобальными лидерами в области искусственного интеллекта, но успешно решают задачу оставаться в гонке и не позволять технологическому разрыву стать слишком большим. Стратегия требует высокой степени свободы. Задача момента – быстро осваивать новое, создавать эффективные модели, а с вопросами авторского права в эпоху искусственного интеллекта еще никто в мире не разобрался, и нам спешить не стоит.
15: Сумма технологий
1: на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщает, 6-месячный ребенок скончался в Подмосковье после атаки беспилотников. А кроме того, в Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Воробьев сообщает, что всего силы ПВО РФ отразили атаку 60 дронов. Это в Подмосковье.
21: Фёдор Достоевский. Сами сделавшись лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 8 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников в Московской области умер 6-месячный ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его данным, на подлете в московском регионе было сбито 60 беспилотников. Минобороны информирует, что российские военные нанесли удары дронами по 25 украинским АЗС и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами для нарушения логистики ВСУ. Также, по данным ведомства, за ночь были уничтожены 419 украинских дронов над регионами России. Столичный аэропорт Домодедово принимает и выпускает самолеты по согласованию, сообщает Росавиация. Ранее были сняты ограничения на работу в Домодедово и Жуковском. В Астрахани до 35 выросло число отравившихся некачественной едой в гастрономе. Одна женщина ранее скончалась. Все пострадавшие покупали готовую еду в магазине «Михайловский», после чего почувствовали себя плохо. Предположительно, причиной отравления стала куриная или рыбная продукция. На данный момент диагноз «сальмонеллез» подтвержден у 26 человек. В Алтайском крае прокинулся микроавтобус с гражданами Монголии. Пострадали 5 пассажиров, сообщили в правоохранительных органах. Перевернувшийся автобус не туристический. Иностранцы ехали по территории Алтайского края из Казахстана. ДТП произошло на Чуйском тракте. Водитель не справился с управлением. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4, пишет Коммерсант. Но вот вопрос, безопасно ли это топливо для новых автомобилей. До 40 уже выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области покупку бензина привязали госномера, а с перекупщиками власти начали бороться. Германия сенсационно уступила Парагваю, а команда Марокко выбила Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес FM». Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск и импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным. Но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
24: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро 5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
23: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Тем временем еще в четырех субъектах Якутии, Башкортостане, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник с 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
3: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
5: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
3: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
6: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все. Заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
3: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
8: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
3: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
9: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности, необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
3: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Сборная Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: И голландцы, и марокканцы – такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью – 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио пришил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. «Будь дело в Англии, — сказал бывший главный тренер Ливерпуля, — засчитали бы». Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками

0: сборную Бразилии едва не сработало. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
1: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
2: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
1: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026. 12+.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
7: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама предложения ограничена, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-04-8054.
8: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 500-54-20.
9: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
10: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
11: ТЭН-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто» выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «ТЭН-500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
9: Бизнес FM Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
13: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
14: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22, ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
13: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует

0: На землях Восточной Пруссии, так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
1: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
2: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
1: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
3: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
1: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
4: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес FM Казань.
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? Продолжит Наталья Шашина.
7: Фотонные чипы, производство которых уже запустил Quantum Park МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо – не электрон, а частица света – фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель Quantum Park Илья Родионов.
8: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть, также на порядке снижена. Мы практически не греем с вами устройство.
9: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
8: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
7: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
8: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяца.
7: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
10: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
7: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
8: Наша школа оптики и физики известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
7: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
6: Знай меру.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Тройская унция. Единица массы округленно 31,1 грамма. 1/12 тройского фунта. Примерно на 3 грамма тяжелее обычной унции. Название «Тройская» происходит от французского города Труа, крупного торгового центра средневековой Европы. Сегодня используется для измерения массы драгоценных металлов, а также особо ценных ингредиентов косметики. Знай меру. На Business FM.
11: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля. Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
6: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 54 20.
17: Слова, проверенные делом. Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой уже и жить не хочется. Как будто существуют люди, у которых все всегда и сразу получается правильно. Словно в мире, где правит закон энтропии, вообще возможна какая-либо стабильность. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9 часов 28 минут в Москве. В студии Алиса Потапова. При атаке беспилотников в Подмосковье погиб 6-месячный ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, украинский беспилотник упал в Егорьевске. В результате загорелся и обрушился частный дом. Под обломками оказались двое взрослых и двое детей. Среди них младенец, который умер по дороге в больницу. По данным губернатора, за ночь силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Игровая зона и тир загорелись рядом с океанариумом под Геленджиком. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Архипа Осиповка. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Причины устанавливаются. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф отправится в столицу Катара Доху. Сегодня там ожидаются американо-иранские переговоры, сообщил ранее Трамп. В то же время официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок по городу сегодня. Это связано с возможными локальными перекрытиями движения на западе в центре города, сообщает столичный Дептранс. Там призвали москвичей планировать поездки на автомобиле с запасом времени и заранее продумывать маршруты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет, Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. И все это на фоне обострения на белорусском направлении. О том, как дальше может развиваться ситуация, через минуту Георгий Бофт. Семейная ипотека с завтрашнего дня не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября, и обсуждение параметров пока продолжается. Получить визу в ЕС еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 дней, а Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в российских городах. И есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Он также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «В наши планы спасения киевского режима не входят», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозу Зеленского атаковать Беларусь. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бофт в телеграм-канал «Бофт» знает.
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавших для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланс сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власти продолжают прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин. Но до 1 октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются, подчеркнули в ведомстве. Ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
4: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщалось, что с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка станет рыночной. Ключ плюс 2 процентных пункта. Сегодня 16,25. Сейчас льготная ставка действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. В понедельник зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, и они продолжаются. Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
5: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» «Изи Виза» София Дефосе Аксютина.
6: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
5: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически 2-месячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
7: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она невластная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали ужесточать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
5: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121, 7700, 253, 671.
11: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
10: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
12: Курс истории. Или история курса.
13: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
12: Курс истории или история курса на Business FM.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Сделки.
14: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
15: Отчеты и планы.
14: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера – государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Грузоперевозчики заявляют о росте тарифов на перевозки. Логистика дорожает из-за перебоев с топливом. Удорожание перевозки ведет к росту стоимости товаров на полках. Автосервисы с этим уже столкнулись. Продолжит Евгений Перельчук.
16: Бизнес говорит.
17: Логистические операторы рассылают клиентам уведомления о пересмотре тарифов с 1 июля. А кое-кто на рынке пересматривает тарифы прямо в процессе, уже после заключения контрактов ввиду нестабильности ситуации, в которой находится российский топливный рынок. Перевозчики рассказали нам о некоторых стратегиях.
18: Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю.
19: Убрали скидки для предприятий, для ООшников. Упал пробег. Что будет завтра, непонятно. На сегодняшний день мы подали запросы на пересмотрение тарифов, но их пока не пересмотрели. Пока на договорных условиях мы пытаемся как-то это сгладить. Я думаю, что в пределах 50%, 5-10, то есть тарифы на перевозку вырастут.
18: Кирилл Латинский, представитель логистической компании, которая занимается в том числе перевозками из Китая.
20: Ситуация на самом деле разная. На длительных маршрутах большой объем перевозок идет из Китая, в том числе автомобильным транспортом. Там очень протяженный путь, и на этом участке есть перебой с топливом. Перевозчики, которые заключили договоры с заказчиками, вынуждены, ввиду того, что у них очень сильно меняется ценообразование, прямо в дороге повышают стоимость перевозки. За последнюю неделю стоимость транспортировки процентов на 15-20 выросла.
18: Игорь Ребельский, учредитель транспортно-логистической компании VIG Trans.
21: Видим проблематику на южных направлениях, потому что есть предприятия в регионах Краснодар, Сочи. Очень много перевозчиков отказывается туда ехать, либо цены становятся кратно выше, потому что направление тяжелое, и есть опасения, то, что обратно будет сложно вернуться, либо вернуться не в те сроки, которые есть.
17: Об удорожании запчастей из-за перебоя в логистике заявили некоторые автосервисы. Подсчеты разные. В среднем детали для иномарок растут на 15-20%. В Российском союзе автостраховщиков более осторожные оценки. Рост в районе 6%. По большей части списка запчастей идет удорожание в пределах инфляции, говорит руководитель по продажам сети автосервисов «Иванор Москва» Николай Янковский.
22: Скорее всего, в ближайшее время будет подорожание масла процентов на 20%. Связано с известными событиями на Ближнем Востоке. Запчасти дорожают потихонечку, примерно как продукты в магазине. Каждый месяц на чуть-чуть. С одной стороны, вроде колебания валюты, с другой логистика, то она успешно работает, то не очень успешно работает. Поэтому в целом такая пила идет потихонечку наверх, но не сильно.
23: А что-то может быть дешевеет, нет? Не было такого.
22: Нет, дешевеет такое бывает. Например, были подшипники и рабочие цилиндры сцепления для Рено. В какой-то момент они пропали вообще, и цена взлетела буквально с 15 тысяч до 75, до 80 тысяч. Потом где-то недели через три зашла партия, цена опустилась до 12.
17: В нашу редакцию написал предприниматель Дмитрий. По его наблюдениям, прежде всего, растут цены на материалы, в которых львиная доля стоимости – это транспортные расходы.
24: Растут цены на материалы, в которых много стоимости составляющей – это транспортные расходы. Например, песок рядовой обычный с доставкой и самосвалом 22 куба у одного и того же поставщика. В апреле 1320 рублей за куб, в конце июня 1540 рублей за куб. И это с трудом изначально объявляли 1650 рублей за куб. Фокус не в стоимости топлива, а в зарплате водителей, которые тратятся на простаивание в очередях на заправке и в участившихся самих заправках из-за лимитов на отпуск топлива вместо пути на объект.
17: Топливо – это кровь экономики. Если оно дорожает и не везде можно заправиться, то и расти цены будут на все, что возят логистические компании. Продукты питания, запчасти, строительные материалы, электронику. Продолжает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
25: Уровень влияния во всех товарах есть, в подавляющем большинстве товаров, но вопрос, в какой степени. Сильнее всего в бюджетных сегментах, связанных с большими объемами перевозки. В качестве примера можно взять, предположим, рефрижераторы. Это перевозка мяса, рыбы, все, что с этим связано. Разброс в среднем по различным категориям, в зависимости от групп, от 10% до 50-60%. Понятно, что речь не идет о том, что прямо на 50-60% все поднимется в стоимости. Цены тоже растут везде по-разному. Есть еще запасы, как было правильно сказано, просто их распределять.
17: По оценкам аналитиков, сети с собственными распределительными центрами и долгосрочными контрактами на перевозки окажутся в лучшем положении, чем те, кто закупает транспортные услуги в моменте. Пока запас прочности есть, но если кризис затянется, рост цен на товары, по оценкам участников рынка, на 10-15% будет неизбежен. Евгений Перельчук, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
16: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
26: Доброе утро.
2: Начнем с российского рынка. Индекс Мосбиржи как будто бы рос и перестал.
1: Да, утренний энтузиазм немножечко угас, но пока в плюсе. Индекс закрывает сегодня и месяц, и квартал, тем более. Ну, судя по всему, наверное, удержим мы важный технический уровень 200-месячную среднюю, где-то в районе 2250, сейчас аж на 100 пунктов выше. Вот эти с пятницы еще с прошлым начались вот эти попытки, ну, то ли локальных покупок, то ли какая-то, может быть, информация должна прийти на рынок, может быть, инсайдеры покупали тут, естественно, участники рынка на эту тему размышляют. Но факт есть факт. Рынок вчера развернулся, и индекс Мосбиржи почти 3% прибавил. Но пока вот, если абстрагироваться от идеи, что есть какая-то информация позитивная, да, но позитивная информация у нас какая может быть? Только какой-то просвет или компромисс вокруг конфликта на Украине, какое-то решение. Если этого нет, то получается, что банальное техническое восстановление, значит, риски уже в течение июля куда-то свалить снова, конечно, они остаются. Но вот, я думаю, в первую неделю июля, уже на следующей неделе, будет более или менее понятна динамика, что это было. А так, в целом, конечно, понятно, там 3-4 бумаги, имеющие большое влияние на индекс Мосбиржи, в числе которых Сбербанк, Газпром, в принципе, акции этих компаний пошли наверх и своим весом, говорится, вытащили индекс повыше. Но вот с утра видно, что все пока успокаивается. Посмотрим, как будет проходить текущий день. На рынке внутреннего долга тоже был рост. Индекс УФЗ закрылся на отметке 114. Но, естественно, вот с учетом опасения, что текущие тенденции на российском топливном рынке могут вызвать цепную реакцию в виде каскадного роста цен, а значит усилить инфляционную спираль. Все это может привести к тому, что идея о том, что ЦБ продолжит снижать ставки, как только ситуация нормализуется, эта идея может оказаться несостоятельной, потому что ЦБ вынужден будет пресекать дальнейший рост инфляционных ожиданий долгосрочных. Для этого ему придется либо держать ставки на текущем уровне, а может быть, даже в случае, если стабилизация затянется на топливном рынке и цены начнут расти, то, соответственно, может быть, и начнут намекать на готовность ужесточить денежно-кредитную политику, может быть, даже поднять ставку. Но в таком случае долговой рынок может на эмоциях пойти вниз, то есть цены падать, доходности расти. Валютный рынок дождемся открытия торгов, пока вот, судя по всему, рублевой ликвидности особо не хватает, так что спекулянты толком не смогли взять преимущество в игре против рубля, вынуждены были часть позиций закрывать. На глобальном рынке в целом с утра все тихо. Китайские данные были неплохие, неожиданно резкий рост производственной активности в Китае. Индекс PMI показал лучшие результаты. Вот если брать под индексы, да-да, особенно промышленный и экспортный, лучший результат за год. На нефтяном рынке цены идут вниз. Brent, сентябрьская поставка $73, ну и доллар пока на глобальном рынке укрепляется. Сегодня был еще один удар по японской иене. Новый исторический минимум, вернее, новый минимум с 1986 года. Доллар показал почти 163. Банк Японии пока интервенции не проводит.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкостей. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру на Business FM. Успеть сегодня. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе.
4: Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 9 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. В России вступило в силу решение о 180-дневном пребывании дальнобойщиков из стран СНГ и Грузии. В случае, если они прибыли в Россию в безвизовом порядке, они смогут находиться в стране полгода. Для этого им нужно представить в электронном виде заявление о целях въезда и пребывания, приложив копии паспорта и водительского удостоверения. Срок временного пребывания на территории России профессиональных водителей из стран СНГ и Грузии был увеличен постановлением правительства в апреле этого года. Эта мера направлена на обеспечение бесперебойных международных перевозок и упрощение логистических процессов. Российские военные нанесли удары дронами по 25 украинским АЗС и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами для нарушения логистики ВСУ, заявили в Минобороны. Также, по данным ведомства, за ночь были уничтожены 419 украинских дронов над регионами страны. На подлете к Москве сбито около 60 беспилотников и столько же в Подмосковье, сообщали губернаторы. После атаки дронов в Московской области скончался 6-месячный ребенок. Польша пригрозила заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не откажется от чествования Степана Бандеры и ООН УПА, это запрещенные в России организации. С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз, заявил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, у Украины будут очень большие проблемы с евроинтеграцией, если она продолжит использовать ООН УПА как национальные символы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение, власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандартов Евро 2, 3 и 4, пишет Коммерсант. Безопасно ли это топливо для новых авто? Между тем, число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива, выросло до 40. Где-то лимит 60 литров, где-то 20. В Орловской области отпуск бензина привязали госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Германия и Нидерланды не осилили плей-офф. На первой же стадии отбора две национальные сборные уступили немцы Парагваю, а голландцы сборной Марокко. И все это в серии пенальти. Все подробности в ближайшее время. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск и импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, 3 и 4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Мера такая позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарт Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая. Говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный час Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро 5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
8: Станислав Митрохович, тем временем еще в 4 субъектах – в Якутии, Башкирии, Приморье, Орловской области – начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, которые начинаются на 0,1, в воскресенье – 2,3, в понедельник – 4,5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили, для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
0: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
10: В третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
0: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из двух шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
11: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С двух ног забрал просто все, заправку закрыли. И все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
0: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
12: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на стоянку.
0: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
13: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность
25: ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственной, необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
0: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, голландцы сборной Марокко. Исход обеих встреч 1-16 решили серии пенальти. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но и Садио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они

0: сыграет.
1: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
2: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
1: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
11: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
12: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
10: Бизнес FM «Казань».
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? Продолжит Наталья Шашина.
14: Фотонные чипы, производство которых уже запустил «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо – не электрон, а частица света – фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель «Квантум Парка» Илья Родионов.
15: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
16: Даже свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
15: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
14: В «Квантум Парк» уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают.

0: полтора месяца, говорит Родионов.
1: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание, снова формирование. Вот его долго выращивают в течение полутора месяцев.
0: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
2: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть, если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
0: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из «Квантум-парка», условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
1: Наша школа оптики и физики известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
0: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
4: Как появлялись города? На Бизнес FM.
7: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
8: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
4: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета – духовно-нравственные ценности в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи.
10: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета — сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
11: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
10: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
12: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
10: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
13: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
10: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
14: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
17: Калюпеде кестохери парадека кекартери.
18: В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе.
16: Срочные переводы на Business FM.
15: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В Севастополе вводят графики ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Эта мера вынужденная. Она вводится для ликвидации перегруза электросетей за пределами города. Ограничение распространяется на улицы в нескольких районах. Неделю назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура. Были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера. В населенном пункте Ольгино под Нижним Новгородом столкнулись сразу 18 машин. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль, сообщили в ГУ МВД. За медицинской помощью никто из участников аварии не обращался. В районе аварии образовалась дорожная пробка. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю проведения ЕГЭ, сообщила заммэра столицы Анастасия Иракова. Ранее стало известно, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Россия вошла в мировые лидеры по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями. При ряде заболеваний общая выживаемость в стране превышает 97-98%, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, детская смертность от онкологических заболеваний снизилась в России с 2022 года более чем на 5%. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 10.30, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет, Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. Все это на фоне обострения на белорусском направлении от точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Получить визу в ЕС становится еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 суток, а Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в России. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Семейная ипотека с завтрашнего дня все-таки не поменяется. Власти объявили, что не будут менять условия до 1 октября. И обсуждение новых параметров, судя по всему, продолжится. Почему было принято решение отложить нововведение? Все подробности в нашем эфире. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В наши планы спасение киевского режима не входит, подчеркнул Владимир Путин. Также он рассказал, как они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозы Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавших для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательно, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Получить визу в Европу стало еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 суток. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца, а всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось, об этом Зяна Чебанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России С этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефосе-Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отделов посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали ужесточать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу виз российским туристам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейские источники. Однако какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. С предложением запретить выдачу туристических виз гражданам России выступала фракция немецкого блока ХДС ХСС. В Европарламенте ЕК обещала в следующем 27-м году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов. Банк России проводит встречи с потенциальными покупателями национальной системы платежных карт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. По данным агентства, регулятор пока что, цитата, прощупывает почву и собирает предварительные мнения потенциальных покупателей. Один из источников рассказал, что ЦБ готов продавать до 5% в одни руки в ходе частичной приватизации НСПК. Как утверждается, сделка может состояться в следующем году при благоприятной конъюнктуре. НСПК можно назвать критической инфраструктурой. Она обрабатывает операции по банковским картам внутри России и является оператором платежной системы МИР. Комментирует директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: Критическая инфраструктура бывает, продается для основных игроков рынка. Возможно, тут есть финансовый момент с точки зрения развития, и момент разделения рисков, ну и момент повышения заинтересованности в национальном фондовом рынке. Тут могут быть много потенциальных интересов, которые сплетаются воедино. Зачем ЦБ? Ну, ЦБ, возможно, хочет вывести на фондовый рынок привлекательный актив, получить какие-то деньги. Эти деньги там наполовину Банк России должен будет отдать в бюджет. Вполне возможно. возможно, ничего плохого в этом нет. Если вспомните историю про продажу Сбербанка, так называемую, когда правительство купило у Банка России Сбербанк, но потом половину денег назад получило в виде выплаты в качестве перечисления прибыли. Это устанавливается каждый раз законом о бюджете.
8: И здесь тоже может быть особый закон написан для продажи?
7: Здесь никакой проблемы в этом нет. Вполне может быть дополнительный источник привлечения средств бюджета, несомненно. Это техническая вещь, мне кажется.
8: В числе потенциальных покупателей кто мог бы быть?
7: Я думаю, что потенциально это пользователи системы. Основные пользователи системы есть логичные самые покупатели, которые заинтересованы в развитии актива, пользуются его услугами, как уже банки-эмитенты.
8: Как вы считаете, сколько может стоить условный 1% НСПК?
7: На этот вопрос я вам точно не отвечу. 1% НСПК – это некий финансовый поток, и в зависимости от того, как возникает поток, насколько он устойчив, какие к нему применять дисконты, именно этим, я думаю, оценщики сейчас уже занимаются, если речь действительно идет о продаже.
2: Олег Буклемишев, МГУ. Сам Центробанк уже неоднократно заявлял, что не отказывается от идеи продажи части НСПК. Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявляла, что по закону такая возможность уже готова. Ведутся диалоги с участниками рынка.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 5 июля. Студия театрального искусства. Спектакль «Мандат». Постановка Сергея Женовача по пьесе Николая Эрдмана. Острая комедия, разыгрываемая в декорациях хранилища искусств. Это история лишних маленьких людей на фоне картин, пейзажей, портретов царской семьи и вождей. В ролях Сергей Аброскин, Алексей Вертков, Екатерина Становая, Глеб Пускипарис и другие. Подробнее на sti.ru. 18+. Валюты. Кенийский шиллинг стал национальной валютой страны в 1966 году, заменив восточноафриканский шиллинг. Деньги в виде монет из драгметаллов появились на территории современной Кении лишь в 18 веке. До этого в качестве платежных средств использовались раковины, ткани и бусы. Сегодня кенийский шиллинг на 2 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Сделки.
9: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
10: Отчеты и планы.
9: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции и не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера – государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Условия семейной ипотеки останутся без изменений до 1 октября. Власть продолжает прорабатывать предложения по изменению условий льготной семейной ипотеки, сообщает Минфин, но до октября все условия по программе «Семейная ипотека» сохранятся. Подчеркнули в ведомстве, ранее изменения анонсировали на 1 июля. Почему решили перенести и как это повлияет на рынок, комментирует учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
11: Скажем честно, многие условия, которые обсуждались, не совсем позитивно их воспринял не только профессиональный рынок недвижимости, застройщики, банки в том числе, ну и рядовые граждане были не совсем довольны изменениями, которые планировали ввести. Поэтому я думаю, что решение внутри Минфина и Минстроя не удалось найти какого-то консенсуса, но вопрос этот просто времени и действительно рано или поздно подобные изменения вступят в силу. Возможно, это будет какая-то золотая середина между теми предложениями, которые широко обсуждались в СМИ, в экспертном сообществе, ну и в целом Минфин, Минстрой тоже анонсировали. Но однозначно сейчас это подстегнет тех заемщиков, которые откладывали вопрос приобретения квартиры либо вопрос ипотеки, все-таки ускорится, потому что даже по своей работе, по работе коллег и банков в том числе. Последний месяц был оживленный спрос. Сейчас мы уже увидели, что перекладывают у нас, откладывают изменения по семейной ипотеке. Поэтому у застройщиков и у банков в том числе, ну и, конечно, у самих заемщиков есть время на то, чтобы реализовать программу по старым условиям.
2: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Ранее сообщал, что с 1 июля срок действия льготной ипотеки по семейной ипотеке сократят до 15 лет. После этого ставка рыночный ключ плюс 2 процентных пункта. Сейчас 16 с четвертью процента. Сейчас льготная ипотека действует до полного погашения кредита. Если нужна фиксированная ставка на весь срок, придется брать кредит только на 15 лет. Накануне зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что по вопросам изменений в программе было много обсуждений, и они продолжаются.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
2: Ну, к слову, вот сейчас агентство прям молнией цитирует главу Сбера Грефа. Он говорит, экономика России уже переохлаждена, нужно снижать ключевую ставку.
13: Нужно, но сначала надо разобраться именно на топливном рынке. Да, ЦБ же на своем последнем заседании, когда он понизил ставку, намекнул, что дальнейшее снижение вряд ли возможно, пока нет ясности, как будет развиваться ситуация с ценами на топливном рынке. Ну, соответственно, насколько я понимаю, этот, ну, не знаю, назвать его кризисом топливным или как, в любом случае...
2: Назовем ситуацию.
13: Ну, да, напряженная ситуация на топливном рынке сулит в любом случае какой-то рост цен. Ну, и, может быть, там все и устаканится, но цены-то вырастут, поэтому эффект вот этого будет распространяться на весь сегмент потребительской цепочки, грузоперевозок и далее. Поэтому ЦБ в этом плане вряд ли пойдет на снижение ставки. Как бы тут о росте ставки вопрос не встал, с учетом того, что ситуация пока не стабилизировалась. Ну, кстати, по Сбербанку, я так понимаю, ты имеешь в виду его высказывание Грефа на годовом собрании акционеров, да, Сбербанка, видимо,
2: а я, там, кстати, не вижу, где он это говорит.
13: Годовое собрание акционеров у них, да, насколько я видел.
2: Говорит о том, что экстенсивный рост экономики исчерпан, необходим внедрение новых технологий, включая и тоже вот...
13: Ну,
2: слушают Грефа.
13: Да, ну, кстати, акции Сбербанка, по сути, вытащили индекс Мосбиржи в последние дни, да, вот с этого уровня от 200-месячной скользящей средней выше 2300. Сегодня, кстати, почти до 2400 подползали. Сбербанк и Газпром, влияющие на индекс, ну, в общем-то, эти две бумаги вынесли вверх. И индекс, опять же, открытым остается вопрос, в чем причина этого восстановления. То ли это техническая коррекция после перепроданности, то ли какой-то фактор локального спроса. Но у нас концовка месяца, концовка квартала, ну, наверное, можно констатировать, что по итогам закрытия июня, как минимум, мы вот этот уровень 2250 в итоге удержим. Ну, соответственно, это оставляет какие-то надежды на общую стабилизацию рынка в будущем, хотя в течение июля, естественно, исключает каких-то нырков вниз нельзя, если выяснится, что это всего лишь техническое восстановление без каких-то значимых последующих каких-то информационных потоков, да, позитивных для инвесторов. Если этого всего нет, то, значит, техническая коррекция, и дальше рынки опять будут, как говорится, в режиме раздумий.
2: У нас интересно, извини, что перебил, интересная ситуация с рублем. Он вчера укрепился на рубль, а сегодня теряет на процент. Ну, можно сказать, да, 1% к юаню. А сейчас этот процент и теряет примерно московская биржа. Это
13: что? Ну, здесь пока стабильность. Рублей в системе мало. ЦБ чуть-чуть дал денег. Сегодня еще аукцион недельный. Может быть, побольше рублевой ликвидности будет в банковской системе. Ну, спекулянты, естественно, пока пытаются играть против рубля. Не забываем, что вот буквально 1, 2 и 3 июля ЦБ выступает уже таким обширным покупателем валюты. 9 миллиардов, даже больше 9 миллиардов в день. Поэтому, в принципе, за эти первые три дня в июле будет шанс у спекулянтов еще раз пощупать пару юань-рубль по сопротивлению. Там два уровня, 1,65 и 11,80. Вот, в принципе, наверное, туда могут прорваться. Я бы не исключал такого. Вот прорвем или нет, и дадим ли четкий тренд на дальнейшее ослабление рубля, или в итоге стабильность на более высоком ценовом уровне по паре юань-рубль в итоге будет иметь место.
2: Спасибо. Через час мы продолжим.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодак». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991 Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупные градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в супер-ячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах. Он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
14: Другим наука на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд. Единственный наш долг перед историей – это постоянно ее переписывать. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:58. В студии Олеся Потапова. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до командных соревнований в нейтральном статусе в сезоне 2026-27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде в Милане. Но то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов. Президент Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым ЦКБ. Глава государства возложил цветы, кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов скончался 26 июня. Он в разное время занимал посты министра обороны, вице-премьера, а также был руководителем администрации президента. Иванова похоронят на Троекуровском кладбище. При атаке беспилотников в Подмосковье погиб 6-месячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, украинский дрон упал в Егорьевске. В результате загорелся и обрушился частный дом. Под обломками оказались двое взрослых и двое детей. Среди них младенец, который скончался по дороге в больницу. По данным губернатора, за ночь силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников Московской области. В Москве в ближайшие несколько дней прогнозируется жаркая погода. Дневная температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов, предупредили в столичном главке МЧС. Жара сохранится в столице до пятницы включительно, а сегодня воздух в столице прогреется до плюс 27. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4, пишет Коммерсант. Но вопрос, безопасно ли это топливо для новых автомобилей? Между тем, до 40 уже выросло число регионов, где введены те или иные ограничения по продаже топлива. Где-то лимиты 60 литров, где-то 20. В Орловской области покупку бензина, например, привязали к госномерам. С перекупщиками власти начали бороться. Германия сенсационно уступила Парагваю, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. Выпуск импорт бензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным. Но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
18: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. А если производить различные нефтепродукты, это касается не только бензина, это еще и дизеля, это многие другие. другие вещи, и это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте, и те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро 5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
17: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета. Тем временем еще в 4 субъектах Якутии, Башкортостане, Приморье, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. В Орловской области к ограничениям подошли креативно. Отпуск бензина будет зависеть от номера машины. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3, в понедельник с 4 и 5 и так далее по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальное решение. Всего, по данным СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Где-то граждане уже пытаются обойти запреты, но их ловят и наказывают. Подробнее Иван Медведев.
19: Если говорить об ограничениях, чаще всего речь идет о лимитах по заправке в один бак. Где-то это не больше 60 литров, где-то максимум 20. Также во многих регионах запрещено разливать топливо в канистры и любые другие емкости, кроме непосредственно бензобаков. Но не все эти ограничения соблюдают. Так, один из наших подписчиков прислал видео, на котором записано, как на АЗС владелец небольшого фургончика а-ля «Лада Ларгус» открыл заднюю дверь и заливает бензин в огромный пластиковый куб в кузове своего автомобиля. Еще одно видео. На АЗС, где действует лимит, стоит «Газель» и заправляет бензин в огромный пластиковый куб в кузове под тентом. Другой водитель негодует.
20: Третьей колонке можно 50 литров, да, вы говорите? А пятая колонка, там сколько хотят, они заправляются. Они уже полтора часа там стоят. Вот «Газель» уже полтора часа заправляется. Вот шланг. Им можно, значит, нам 50 литров.
19: Но есть ребята и понаглее. В понедельник сеть облетела видео, на котором на заправке стоит МАЗ с прицепом, в который загружено 14 таких кубов. И водитель грузовика заливает в них топливо сразу из 2 шлангов. По словам оператора, снимавшего эту картину, таким образом один человек буквально высосал всю заправку.
21: Здесь просто вот таким образом ситуация обстоит. С 2 ног забрал просто все. Заправку закрыли и все. Вот вам, пожалуйста. У него здесь стоит 14 кубов полных. Еще хотел, но бензин закончился или там что он забирает. Все забрал.
19: Руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин говорит, что с точки зрения правил отпуска топлива, если на этой заправке или в регионе нет лимитов, то нарушений нет. Но здесь, очевидно, нарушение ПДД.
22: Это нарушение правил дорожного движения. Нарушение перевозки опасных грузов. Разрешено перевозить только топливо частникам до 240 литров в емкости не больше 60 литров. Если он перевозит больше частник, то это нарушение правил дорожного движения. Любой сотрудник ГИБДД может поставить эту машину на штрафстоянку.
19: Отдельный вопрос, зачем водитель МАЗа заправлял столько? Если топливо нужно для собственного парка грузовых автомобилей или для сельхозтехники, это одно. Если же цель перепродажа, это другое. Так, в Иркутске полиция выявила уже 4 случая перепродажи бензина по завышенным ценам. Подозреваемые задержаны. Бензин они пытались перепродавать либо рядом с АЗС, либо через интернет-площадки по 250 рублей за литр. Собственно, так полиция и вышла на нарушителей через контрольную закупку. Обвинения несостоявшимся бизнесменам предъявлены по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии». Ответственность здесь небольшая, штраф несколько тысяч рублей. Но если объемы перепродажи крупные, речь может идти и о перспективах реального срока, говорит председатель коллегии адвокатов Корчага и партнеры, кандидат юридических наук Евгений Корчага.
3: В данном случае нет большой разницы, что перекупать, или бензин, или другие товары. У нас есть административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации соответствующей государственности. Необходимо смотреть, что происходило, в каких объемах перепродавался тот или иной предмет или вещество, ну, в данном случае бензин, топливо. Если это не заходит за рамки, установленные кодексом о административных правонарушениях, то грозит всего-навсего штраф до 3000 рублей на гражданина. Если же сумма будет составлять большую, несколько миллионов рублей, то там уже вполне вероятно возбуждение уголовного дела.
19: Усугубить ситуацию может введение в том или ином регионе особых мер, распоряжений или режимов повышенной готовности. В целом же российские власти говорят о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке контролируемая. Накануне президент провел совещание на эту тему и отметил, что очереди на заправках есть и нужное топливо не всегда можно найти в наличии. Но он же заверил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня, а резервы практически соответствуют уровню прошлого года. Позднее вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС добавил, что запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме. Власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов, спрос на 20-30% вырос из-за ажиотажа, и балансировка рынка потребует какого-то времени. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
17: Сборная Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: И голландцы, и марокканцы – такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью – 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио пришил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выиграли

0: Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
2: Тэнк-500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в Тэнк-канавто. Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк-500 комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в Тэнк-канавто до 30 июня 2026 года.
0: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии.
5: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80. Причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
6: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
5: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
7: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
5: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
4: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические проблемы?

0: причины. Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес-интерес на Бизнес FM.
0: Минувшие выходные в России отмечали День молодежи. По этому поводу есть свежие исследования по теме молодежного предпринимательства. Прекрасный повод. И в студии Бизнес FM уполномоченный при РАИСе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Фарид Султанович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Давайте расскажем, как дела у молодых предпринимателей в Татарстане, нашей республике.
3: Да, ну, во-первых, хотел бы поздравить всех молодых слушателей с прошедшим праздником. Молодость — это...
0: Прекрасно.
3: Да, прекрасно. Это смелость, это смелые решения. И вот то, что молодежь выбирает для себя предпринимательский путь, это, конечно же, не может не радовать. Что касается упомянутого вами исследования, да, действительно, буквально на днях корпорация МСП, корпорация малого и среднего предпринимательства и агентство инвестиционного развития опубликовали очень интересные цифры. А именно, более 85% молодых предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, планируют вернуться в предпринимательство. Они рассматривают вот неудачный опыт как некое ценное преимущество, а не как поражение. Ну, упал, встал. Этому сейчас и в бизнес-школах учат, это действительно так, не бывает, чтобы у всех сразу все получалось. Это, ну, наверное, свидетельствует о том, что у молодежи предпринимательский дух не сломать.
0: 85% — это действительно впечатляющая цифра. Почему же они закрывались?
3: Во-первых, хочу сказать, что почти половина молодых предпринимателей, это около 40%, в числе главных причин называют именно нехватку знаний и нехватку опыта. Особенно остро это проявляется в бухгалтерии, налогообложении, документообороте, таких, казалось бы, рутинных вещах. Но, увы, ни в школе, ни в высших учебных заведениях этому не учат. Вообще, предмета предпринимательства, как многие говорят, его быть не может, в принципе. Потому что это очень такая большая совокупность знаний. При этом 50% закрывших бизнес признались, что перед запуском поверхностно подходили к анализу рынка и бизнес-планированию. В основном на свой опыт как-то надеются, на какие-то собственные представления. Это мне нравится, вот это пойдет. Ну или опыт знакомых. И вот по большому счету иногда бывает вот это фиаско.
0: То есть, иными словами, бизнес закрывался не от безнадежности, а от того, что не хватало базовых навыков элементарно.
3: Ну, это действительно так. Поэтому сегодня в России большое внимание уделяется образовательным программам. Например, есть такой федеральный конкурс «Создай наше». Это совместный проект как раз агентства стратегических инициатив, корпорации МСП и деловое объединение «Деловой России». Там уже 11 тысяч заявок, и не только из федерального центра, но со всех регионов страны. Участники проходят бесплатное обучение на платформе msp.rf, так у них сайт называется, платформа. Даже если грант не выиграешь, то, по крайней мере, получишь помощь в подготовке бизнес-плана, а вот это как раз, как и выясняют исследования, отсутствие бизнес-плана или грамотно составленного бизнес-плана приводит зачастую к негативным результатам.
0: А как у нас обстоят в Татарстане дела?
3: У нас в Татарстане по крупнейшим министерствам ведется такая работа, и Министерство сельского хозяйства, и Агентство инвестиционного развития, но первоочередное, это, конечно, Министерство экономики Республики Татарстан. Почти 36 тысяч предпринимателей у нас в возрасте до 35 лет. То есть, смотрите, какая большая доля. Это пятый результат среди регионов России. Мы уступаем в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербургу. Но, тем не менее, мы в лидерах.
0: Это больше трети от всех ИП в республике?
3: Да, это почти треть индивидуальных предпринимателей Татарстана. Это молодежь до 35 лет. Что интересно, по данным того же исследования, молодые бизнесмены все чаще уходят из традиционной торговли в отрасли, где уже имеется производство, использование каких-то новейших технологий, где требуются профессиональные навыки. То есть вместо формата «купи-продай», как мы часто и относимся к бизнесу, так их называют «купи-продай», сейчас уже выбирают креативные индустрии, науку и прочее.
0: Звучит как хороший тренд для экономики республики.
3: Безусловно, только за 3 года число индивидуальных предпринимателей до 25 лет в научно-технической деятельности выросло в 3 раза. Цифры и факты вещь упрямые, хороший показатель. очень перспективно молодежь входит в технологическое предпринимательство.
0: Фарис Султанович, вы бизнес-омбудсмен Республики Татарстан. Ваши задачи входят в защиту прав и законных интересов предпринимателей. С какими жалобами и предложениями к вам сейчас обращаются? Ранее в своем отчете за 2025 год вы отмечали, что на первое место по количеству обращений вышла маркировка товаров легкой промышленности. А как сейчас обстоят дела?
3: Да, это действительно был ярчайший вопрос. Мы выезжаем в муниципальный район. Это был первым вопросом задали в Буинском муниципальном районе. Ну, представляете, висит на прищепках, колготки продаются. А если не будет маркировки на этот товар, то сначала будет штраф, а потом товар будет изъят. Ну, это действительно было ярко, и мы фиксировали, что 22% обращений было на тему маркировки еще летом прошлого года. Мы вынуждены были эскалировать этот вопрос в адрес нашего раиса Рустама Ильича Миниханова, а он, в свою очередь, обратился в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, и благодаря вот обращению Татарстана, не только Татарстана предпринимателей, но и всей России, получили отсрочку на полгода до вступления в силу требования о маркировке товаров легкой промышленности. Что мы успели за это время сделать? Мы, во-первых, проводили обучающие модули, выявили предпринимателей, которые оказывают такие услуги. Благодаря, в том числе, вашей поддержке, выходили в эфир, чтобы этих предпринимателей состыковать. Ну и в Татарстане заработал одним из первых центр поддержки маркировки, куда уже тысячи предпринимателей обратились. Он находится здесь, в Казани, в Доме предпринимателя, и может получить исчерпывающую консультацию и получить поддержку. Поэтому вот эти полгода нам помогли. Сейчас уже единичные обращения поступают, все еще продолжают поступать на тему маркировки, но они единичные. Мы, соответственно, уже сейчас, нам есть куда отправить этих предпринимателей, чтобы они получили поддержку.
0: Фарис Султанович, спасибо за такое содержательное интервью. С прошедшим Днем молодежи вас. Я надеюсь, что вы в скором времени к нам придете. Еще раз мы поговорим с вами о проблемах, отчаяниях и, может быть, даже радостях наших татарстанских предпринимателей.
3: Спасибо, с удовольствием принимаю приглашение. Будем приходить, тем более, что тематика очень живая. Не только у молодежи, у всех предпринимателей. С удовольствием осветим эти вопросы.
1: Бизнес-интерес на Бизнес-ФМ. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 в столице, в студии Алисы Потапова. Игровая зона и тир загорелись рядом с океанариумом под Геленджиком. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Инцидент произошел в селе Архипа Осиповка. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, причины устанавливаются. В Севастополе вводят графики ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Эта мера вынуждена, она вводится для ликвидации перегруза электросети за пределами города. Ограничение распространяется на улицы в нескольких районах города. Неделю назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС регионального характера. В Гомельской области обнаружен дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на срочном заседании Совбеза ООН постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния, и в воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате падения дронов имеются повреждения на территории Беларуси. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра города Анастасия Ракова. Ранее стало известно, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Спецоперация продолжится, компромиссов не будет, Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО. И все это на фоне обострения еще и на белорусском направлении. О том, как дальше может развиваться ситуация, через минуту Георгий Бофт. Получить визу ЕС еще труднее. Испания вслед за Италией увеличила срок выдачи до 45 дней. А Венгрия закрыла сразу 3 визовых центра в российских городах. Есть ли шанс отдохнуть летом в Европе для тех, кто документы еще даже не подавал? Первый в истории страны теракт произошел в Монако. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Серьезное ранение получили 3 человека. Среди них, как пишут СМИ, известный украинский олигарх. Подробности в эфире. Бизнес FM. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удары ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По его словам, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Он также ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. «Наши планы спасения киевского режима не входят», – подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозу Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева, цитирую, «очень спокойно, уравновешенно, взвешенно». Как развивается ситуация, об этом Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом Анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные и потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавшихся для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси, что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Беларуси. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Беларуси уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланса сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Какие причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
4: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля, именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России с этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефосе Аксютина.
5: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
4: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
6: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году, относительно 24-го, 25-м выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она негласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно сделать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
4: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: Между тем, Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу виз российским туристам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейские источники. Однако, какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. С предложением запретить выдачу туристических виз гражданам России выступала фракция немецкого блока ХДС-ХСС в Европарламенте. ЕК обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн заявляла, что 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжают принимать российских туристов. В Монако произошел теракт. Его называют первым в истории страны. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
7: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БВД, ФМ ТВ ранения получили 3 человека. 2 взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все 3 члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске, и ВИП-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
2: Власти Монако назвали произошедшее первым в истории княжества случаем теракта. Впрочем, СМИ говорят, что это не первый подобный случай. И вспоминают май 2004 года, когда на футбольном стадионе Луи II ночью взрывом разрушила часть трибуны. Злоумышленники обошли камеры видеонаблюдения и заложили самодельную бомбу эквивалентом около 2 килограммов тротила. Никто не пострадал.
0: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
13: Деньги. В 1960 году в Германии была введена в оборот 3-я серия немецких марок. С этого момента и вплоть до перехода на евро номинал валюты не менялся ни разу, а дизайн лишь однажды, в 1990-м, когда появились новые технологии защиты денег. С 2002 года немецкая марка не является платежным средством, но по-прежнему без ограничений обменивается на евро. По оценкам Бундесбанка, на руках у немцев до сих пор остается более 7 миллиардов марок. Это примерно половина всех находившихся в обороте монет.
0: История денег на Business FM.
12: FM. Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
15: Сделки.
14: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компании переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
15: Отчеты и планы.
14: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 метров, сообщает радиостанция RTL.
16: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо, единственный хорошо изученный тогда материал для подобных сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
2: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов, помимо Франции, затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает. В частности, во Франции в нескольких департаментах в среду будут действовать предупреждения о повышенной опасности возникновения лесных пожаров. Также продлен максимальный уровень погодной опасности в Венгрии. Местные власти сообщают, что не хватает питьевой воды, и критическая ситуация с водоснабжением затронула уже почти 7 тысяч человек.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
18: Добрый день.
2: Жарко ли сегодня на рынках или все спокойно, вяло текуще?
18: Ну, у нас в концовке месяца и квартала восстановления индекса Мосбиржи продолжается. Ну, подальше отжали от важного технического барьера в 2250. Сейчас вот на более чем на 100 пунктов выше. Ну, очень быстро меняется динамика, потому что индекс поднимает, по сути, буквально несколько высококапитализированных акций. Ну, в первую очередь, акции Сбербанка, потом Газпрома. Ну, а здесь очень быстро все меняется. Они, вот акции Газпрома росли на процент, сейчас уже только 2%. Акции Сбербанка, правда, пока почти на процент в плюсе, но у них там идет годовое собрание акционеров, много чего говорит руководство и прочее. Поэтому, кстати, озвучили, да, размер дивидендов, все как и ожидалось. В деньгах это, кстати, рекордный объем будет, но это понятно. Прибыль в рублях, естественно, стала намного больше. Ну и в целом акции Сбербанка взяли отметку 310 рублей. Техническая картина пока по акциям Сбербанка такая противоречивая, и шансы 50 на 50, как корректироваться дальше вниз, так и нащупать некий баланс и начинать восстановление. Наверное, в июле будет более-менее понятно, потому что сейчас вот это восстановление, которое на рынке проходит уже сколько, с пятницы, да, сегодня вторник, пока сложно связать. То ли это какая-то покупка на будущих новостях, о которых рынок пока не знает, то ли это банальное техническое восстановление после длительных недель снижения, ну и, соответственно, приближение к важным по историческим меркам техническим уровням поддержки. Что касается рубля, здесь пока юань к рублю первый локальный уровень сопротивления не берет. Это у нас вот 11.65 получается, потом 11.80. Но спекулянты опять начинают увеличивать ставки против рубля в ожидании завтрашнего дня с 1 по 3 июля. Как минимум ЦБ будет уже покупательную валюту не на 5 с лишним миллиардов рублей в день, а почти на 10, потому что зеркальные операции ЦБ по продаже валюты прекращаются, он там будет что-то продавать, но очень мало. Поэтому чистая покупка валюты увеличивается как раз вот со среды до пятницы до 9 миллиардов с лишним рублей, а с понедельника следующего будет понятно, какой объем в дальнейшем покупки, потому что Минфин должен как раз, по-моему, в пятницу объявить новые параметры валютных операций по бюджетному правилу там 6 июля и на определенный период. Так что в этом плане ожидание слабости рубля у спекулянтов нарастает, тем более ЦБ вроде как вынужден был увеличить объем рублевой ликвидности на фоне нехватки и спроса на рубли. Соответственно, чистыми, насколько я понимаю, в банковскую систему вливается около 2 триллионов рублей. Но пока вот это на курсе не сказалось. Посмотрим, после полудня будет ускорение роста юаня к рублю или опять здесь все стабилизируется. На глобальном рынке, если брать фондовый сегмент, в целом все успокоилось. Доллар американский на глобальном рынке, наоборот, ускорил свой рост, потому что в конце квартала явно ощущается нехватка доллару ликвидности в глобальной системе, отсюда лихорадят товарные рынки. То вверх, то вниз идут твердые активы. Цены на нефть, правда, нащупали некий баланс. Brent с поставкой в сентябре уже почти $74.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около $20,000. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
20: Когда работодатели выбирают руководителя высшего звена, одного интервью уже недостаточно. Финалистам, претендующим на руководящие роли, предлагают пройти тестирование или приглашают на комплексную оценку – Assessment Center, которая показывает наличие лидерских качеств и как человек ведет себя в условиях высокой неопределенности. Давайте обсудим, как проходит такая оценка. За один час кандидат получает сразу несколько вводных. Например, мы моделируем ситуацию. В СМИ выходит негативная публикация о компании. Совет директоров требует срочного объяснения. Финансовые показатели могут начать снижаться на этом фоне. А ключевой топ-менеджер в этот момент сообщает об уходе, и внутри компании назревает конфликт. Для кого-то это обычный вторник, то есть решаемая вполне себе задача. Дальше наблюдаем, как человек размышляет и что собирается делать. Обычно оценивают несколько вещей. Сможет ли топ-менеджер быстро отделить главное от второстепенного и расставить приоритеты? Как он коммуницирует с советом директоров, командой? Сохраняет ли спокойствие, если ситуация развивается не по плану? Будет ли менять решение, когда появятся новые данные? Когда я сотрудничала с IT-компаниями, то они брали реальные ситуации, которые у них уже были в работе, и предлагали кандидатам невыдуманные примеры из собственной практики. Что касается тестирования для руководителей высшего звена, то самое прикладное в моем арсенале – это Hogan Assessment. Человек заполняет опросник за 30 минут, и по результатам мы понимаем, как он будет вести себя в сложных и нестандартных ситуациях. Мы увидим, как его поведение меняется в стрессе. Для работодателей бесценная информация. Мы фактически можем предсказать, станет ли он затягивать или откладывать решение, сохранит ли хладнокровие, работая под давлением, сможет ли объяснить команде свои решения. Но это далеко не все, на этом оценка не заканчивается. заканчивается. Мы обсуждаем результаты тестирования, просим кандидата привести примеры из опыта, как иллюстрацию к результатам. Тест помогает сформулировать гипотезы, и мы их проверяем во время обсуждения.
1: Карьера на Бизнес FM. Наизусть.
21: Михаил Булгаков.
22: Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Колобуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор?
21: Наизусть. На Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Обломки украинского беспилотника попали в жилой дачный дом в Кемерах Тверской области. Погибла пожилая женщина, сообщил глава региона Виталий Королев. В результате попадания беспилотника возник пожар. Погибшая в этот момент находилась в доме, она не спаслась. Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе. Решение вступает в силу сезона 2026-27. Также АСЮ разрешил участие фигуристов и конькобежцев в командных соревнованиях, но тоже в нейтральном статусе. Напомню, союз отстранил россиян и белорусов от международных стартов в марте 2022 года. Центробанк ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Выплаты могут вырасти на 10%. С 11 июля вступает в силу новый порядок формирования справочников средней стоимости деталей для ремонта автомобиля. При определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. Киев накрыло едким облаком из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В городе фиксируется превышение частиц вредных веществ. В некоторых районах Киева индекс качества воздуха ниже нормы в 4 раза, что небезопасно для здоровья. В Чернобыльской зоне отчуждения 5-е сутки продолжаются природные пожары. Тушение осложняется сильным ветром и жарой. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Планку требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение на рынке, власти могут на год разрешить выпуск импортбензина и дизеля стандарта Евро 2, 3 и 4, пишет Коммерсант. Безопасно ли это топливо для новых автомобилей? Ребус для иностранцев. В России начали блокировать банковские счета граждан недружественных стран. В такой ситуации, например, оказался наш слушатель, словак, который живет в России уже 3 года, причем по идеологическим соображениям, но словацкий паспорт тем не менее оставил. ЦБ меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будут сопоставлять со среднедушевым по региону по данным Росстата. Эти и другие темы в нашем эфире. Правительство может снизить стандарты для топлива до Евро-2. На выпуск импортбензина и дизельного топлива Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 могут разрешить до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрович.
24: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро 5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием там АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
23: Станислав Митрохович, накануне еще в 4 субъектах Якутии, Башкирии, Приморья, Орловской области начали действовать ограничения на продажу топлива. А в Орловской области отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0-1, в воскресенье на 2-3, в понедельник с 4-5, ну и так далее по порядку. А что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Всего, по оценкам СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился гражданин Словакии Ян. Ему банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать и можно ли. Продолжит Ольга Кашинская.
3: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
5: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсиб. Говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
4: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
6: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено там, освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансово уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому полномочному, свыше уже нет.
4: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес ФМ направила запрос в Банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
23: Продажи подержанных электромобилей в России в мае этого года выросли по сравнению с тем же периодом года прошлого на четверть. По данным Автостата, было куплено более 1200 БУ машин, и каждая четвертая из них, кстати, это Nissan. Позже подробности, а сейчас о том, как ЦБ поменял логику расчета доходов заемщика. С завтрашнего дня в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Такие меры регулятор ввел для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
7: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
8: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
7: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получены, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
8: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
7: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
23: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам, эксперт РА. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, почитали в РИА Новости, а средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. 1.5% андроид-смартфонов в России заражены вирусами, пишет Коммерсант со ссылкой на данные Мегафона. Одной из главных угроз остается банковский троян «Мамонт», который перехватывает СМС. Ну и, кстати, за первое полугодие количество выявленных заражений на андроид-устройствах выросло на 70%. Позже подробности, а сейчас о том, что российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер, предприниматель Илья Авербух.
9: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Адели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которых допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены были на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
8: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
9: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
23: Илья Авербух, призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию. А напомню, мы российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из начала СВО в качестве

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-3».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
0: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Бывшему зампрокурору Казани, сыну экс-прокурора Татарстана Гумеру Нафиеву назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Бизнес Онлайн. Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в 5 миллионов рублей и лишил возможности занимать должности на госслужбе в течение 6 лет. Напомним, Нафиев по версии следствия и прокуратуры получил крупную взятку от московских «Решал», а те, в свою очередь, взяли деньги у беглого бенефициара страховой компании НАСКО Александра Кондратенкова. За несколько месяцев до задержания Нафиев был уволен из органов прокуратуры. В Казани полиция расследует более 60 заявлений о мошенничестве в отношении турагентства «Белка-Летяга». По информации пресс-службы МВД по Татарстану, проверка по данному факту завершается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Напомним, проблемы с бронированием туров в «Белке-Летяге» стали известны в конце мая. Клиенты, оплатившие поездки, остались без отпусков и обратились в полицию с требованиями вернуть деньги. Владелица компании признала наличие проблем, но объяснила их нечестными действиями бывших сотрудников. Последние же заявили через соцсети, что не имели доступа к финансам, а значит, в этом плане никак не могли повлиять на ситуацию, даже если бы и захотели. Качаловский театр готовит обновленный «Вишневый сад» и трехгрошовую оперу. Зрителей также ждет премьера спектакля «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба. На традиционном театральном пресс-завтраке подвели итоги 235-го сезона. По словам художественного руководителя театра Александра Славутского, сезон закрывается с хорошими показателями. За год сыграно более 300 спектаклей. Средняя заполняемость зала составила более 97%. В сезоне представили две премьеры. Это «Привидение Ибсена» и «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Готце. Следующий сезон «Качаловцы» откроют 25 августа спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сейчас готовят перенос «Вишневого сада» на большую сцену. Спектакль существенно обновят, в нем задействуют молодых артистов. В планах постановка трехгрошовой оперы Брехта. Ее адаптируют под современную эстетику, будут новые костюмы и обновится состав. Александр Славутский в целом делает ставки на молодое поколение артистов. Кроме того, в новом 236 В том сезоне репертуар Качаловского пополнится водевилем «Беда от нежного сердца». В Казани за июнь выпали 1,5-месячные нормы осадков, а температура составила чуть более 18 градусов. Это почти на уровне средних значений. По словам начальника гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, месяц прошел под влиянием циклонов, в большинстве районов осадков было больше нормы, а температура на градус ниже многолетних показателей. Самым дождливым районом оказался Арский, там зафиксировали порядка 150 мм осадков, что в 2,5 раза превышает норму. На прошлой неделе в Татарстане была неустойчивая погода, МЧС предупреждает ждала о ливнях, грозах, ветре с порывами до 20 метров в секунду и граде. По данным регионального гидрометцентра, уже к субботе в республике потеплеет до плюс 30. Осадков не будет. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес FM Казань».
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них на берегу реки Мелекес возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
0: Как появлялись города на бизнес-ФМ.

0: Спонсор программы ООО «Введенская».
1: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
2: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Фанаты развернули флаги России, Белоруссии и Украины на концерте певца Макса Коржа в немецком Дюссельдорфе. Концерты белорусского исполнителя объединяют русскоговорящую публику по всему миру, в том числе и из конфликтующих стран. В этом феномене разбиралась Ольга Кашинская.
5: Имя Макса Коржа стало много звучать в русскоязычном инфополе после его концерта в Стамбуле, который состоялся 6 июня. Это выступление артиста стало первым за 7 лет безвизовым для россиян. Прежде он выступал в странах ЕС. И в Стамбул съехались около 50 тысяч фанатов певца. За несколько дней до концерта город заполнился спонтанными гуляниями. Фанаты артиста сломились прямо на улицах и даже запустили фейерверк с Галатского моста. В сети есть сообщения о стычках между фанатами певца из разных стран. Но комментариев об атмосфере поддержки и единения в разы больше. К слову, за несколько дней до этого в том же Стамбуле проходил концерт рэпера Канье Веста. Большая часть зрителей, опять же, за счет расположения, также были русскоговорящими. А некоторые слушатели поехали сразу на оба концерта. И впечатления зрителей от Коржа, судя по отзывам, оказались гораздо сильнее. Но больше всего внимания на себя обратили развернутые на концертах исполнителя флаги. В сети выкладывают кадры, на которых рядом стоят люди, держащие флаги России и Украины, а еще Беларуси, Казахстана, Польши и даже Советского Союза. Впечатлениями делятся зрители, побывавшие на концерте Макса Коржа в Стамбуле, были москвичи Ульяна и Алексей.
6: Каково было мое удивление, когда все люди даже не на один день, на неделю забыли про все разногласия, которые есть между государствами. Стали буквально единым целым, слились в какой-то единый поток доброжелательности. У нас не было в тот момент, кто я русский, я украинец, я белорус, я казах. На концерте действительно поднимались флаги Казахстана, Белоруссии, России и Украины. Все были в одном ряду, то есть это не просто метафора, это люди действительно хотели в тот момент обозначить наше единство.
7: Действительно, на концерте Макса было много людей из разных стран. Из России, Белоруссии, Украины, Казахстана и множество других. И при этом не было ни одного косого взгляда, какого-то неаккуратного слова. Все ребята просто кайфовали от музыки. И никто не выяснял отношения. Все были объединены одной идеей. Наслаждаться моментом. Никаких драк, ничего такого не было. На протяжении всего концерта, да и за несколько дней до, и за несколько дней после.
5: Макс Корж из Беларуси, но его популярность распространилась по всему СНГ еще в 10-х годах. Тогда, на заре его карьеры, интернет-издание «Афиша Волна» характеризовало музыку артиста как смесь эстрадного хип-хопа и блатной романтики под шестиструнку. В 22-м году Корж выступил с пацифистским тезисом, после чего перестал выступать и в России, и в Украине, и в родной Беларуси. Украина даже внесла его в список миротворец из-за предыдущих выступлений в Крыму. А в 23-м году Корж начал давать концерты в Европе, которые стали центром притяжения для молодых людей со всего постсоветского пространства. Свои концерты артист превращает в своеобразные сеансы психотерапии. Со сцены говорит о простых, в чем-то даже банальных вещах. Важности путешествий, внутренней свободы, дружбы и поддержки. Его аудитория в основном молодежь до 35 лет. Больше мужчин, но и слушательниц у Коржа тоже много. Об объединяющей силе артиста рассуждает музыкальный редактор Афиши Дейли, автор телеграм-канала «Cry Me a River T30» Леша Горбаш.
8: Музыки здесь 80%, не меньше, потому что люди же ездят все-таки не речи слушать. Макс годами работал со своей аудиторией. Обычно артисты присутствуют в медиапространстве. У Макса же это присутствие очень сильно дозировано всегда было. И он как будто большую часть времени общается с людьми на концертах и непосредственно в песне. Его аудитория резонирует с его какими-то идеалами и идет за ним, ездит по городам, странам. То есть на самом деле мне кажется, что это феномен, у которого нет нет какого-то аналога ни в русскоязычной музыкальной среде, ни, возможно, даже мировой. Я думаю, что его песня просто максимально понятная какому-то бесконечному числу людей. Человек послушал песню и понял, что вот я через это проходил, ты через это проходил, Вася через это проходил, Петя, Коля. И вот таких Вася, Петя, Коля вокруг тебя набралось много тысяч человек, и вот ты уже пробиваешь концерты Макса Коржа в других странах.
5: Впрочем, как подчеркивают музыкальные критики в разговоре с бизнес-ФМ, мир от этого всего быстрее не наступит. Однако дать уставшим от конфликтов людям чувство внутренней опоры концерты Макса Коржа вполне способны. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, бизнес-ФМ.
4: Знай меру.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Верста. Русская мера длины предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли поприщем. «Знай меру» на «Бизнес-ФМ».
9: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
10: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника – большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
11: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами, а они закончились.
12: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
13: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
14: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77, Бонарет 250-671.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
15: Слова, проверенные делом.
16: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва». 87,5. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под свой контроль Малиновку в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сообщила сегодня Минобороны. Также, по данным ведомства, российские бойцы в Красном Лимане в ДНР за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. В Константиновке в ДНР штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождены 30 зданий. Центральной клинической больнице в Москве прощаются с экс-министром обороны и спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. Он умер 26 июня в возрасте 73 лет. Проститься с государственным деятелем пришли в том числе президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Сергей Иванов в последний путь проводит сводный расчет отдельной роты почетного караула, представляющей все три рода вооруженных сил – сухопутные войска, ВКС и ВМФ. В Гомельской области обнаружили дрон, аналогичный тому, что совершил атаку на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщил на заседании Совбеза постоянный представитель Белоруссии в организации Валентин Рыбаков. По его словам, беспилотник обнаружили 17 июня, в тот же день, когда другой дрон атаковал автобус. Рыбаков добавил, что Белоруссия находится в эпицентре регионального противостояния, и в воздушное пространство страны попадали и продолжают попадать беспилотники. В результате падений дронов имеют повреждения и на территории Беларуси. Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином госэкзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Такой высокий результат в одном субъекте зарегистрирован впервые за всю историю ЕГЭ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ранее сообщалось, что московская выпускница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по 5 предметам на максимальные 500 баллов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 12.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российский фондовый рынок ускоряет свой рост. Прибавка по индексу Мосбиржи сейчас 1.5%, 2384 пункта, 2400 совсем близко. И это максимальные значения с 22 июня. Спецоперации продолжатся, компромиссов не будет. В Украине придется заплатить территориями. Владимир Путин обозначил текущие позиции по СВО, а точки, в которой больше нет духа Анкориджа. Через минуту Георгий Буфт. Отзанимались. Наша слушательница рассказала, как купила годовой абонемент на фитнес, а вскоре клуб закрылся и деньги не возвращают. Что можно сделать в такой ситуации, мы спросили у юристов.
19: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
20: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
18: Несколько заявлений из Кремля. Дмитрий Песков общается с журналистами и говорит, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам на импорт топлива, это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка, а при этом Кремль не будет раскрывать, из каких стран Россия может это топливо импортировать. Также Песков говорит, что Путин проведет рабочую встречу с губернатором Курской области Хинштейном. А Песков говорит, гибель ребенка в Подмосковье из-за атаки БПЛА. Это результат преступных действий киевского режима. Москва хотела бы обратить внимание международного сообщества на преступные действия Киева, говорит Дмитрий Песков. Страдают гражданские лица. Об этом должны знать все. Дух Анкориджа похоронен за ненадобностью. Владимир Путин заявил, что удар ВСУ по России – это информационная операция, чтобы расколоть российское общество и вынудить Москву остановить СВО. По словам президента, Западу и Украине нужен перерыв хоть на короткое время, чтобы прекратить наступление российских войск на фронте. Также он ответил отказом на предложение Киева ограничить боевые действия только Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В наши планы спасения киевского режима не входят, подчеркнул Владимир Путин. Также президент рассказал, что они с Александром Александром Лукашенко во время встречи на Валдае обсудили угрозу Зеленского атаковать Белоруссию. По словам российского лидера, Лукашенко относится к этим заявлениям Киева очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Как развивается ситуация, об этом Георгий Бофт.
0: Владимир Путин после довольно длительного перерыва подробно изложил скорректированную позицию Москвы по украинскому урегулированию. Духом анкориджа больше не пахнет. Ни на какие компромиссы с Киевом он не согласен, поэтому СВО продолжится. Российский президент не только отверг компромиссные потенциальные форматы урегулирования, но и обозначил новые территориальные цели, а именно подтвердив высказанное в прошлом году намерение создать буферную зону в тех украинских областях, которые не включены в Российскую Конституцию. По его словам, Украина заплатит территориями за прошлогоднее вторжение в Курскую область. На этом фоне предложение остановить боевые действия по линии фронта, которые все еще формально продвигают Европа и Украина, неприемлемо в принципе. Не обозначив ширину будущей буферной зоны, он заметил, что, например, на Сумскую область политических планов нет. Он также дал понять, что не считает удары ВСУ по российскому тылу решающими в определении исхода войны. Главные события, как он подчеркивает, происходят на поле боя, где российские войска теснят противника. По словам Путина, удары вглубь России абсолютно не влияют на положение на фронте и представляют собой всего лишь информационную операцию, попытку расколоть российское общество и принудить Москву остановить боевые действия. Таким образом, акцент делается именно на военные методы достижения целей СВО, поскольку дипломатия в исполнении США как посредников в этом явно не преуспела. Путин отверг предложение Киева ограничить боевые действия 4 подконтрольными Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Когда было сделано это предложение, через кого, он не уточнил. Возможно, по конфиденциальным каналам оно уже было отвергнуто много раньше. И когда президент говорит, что в наши планы спасения киевского режима не входит, то это можно считать вполне исчерпывающей формулировкой конечной цели СВО, а именно уничтожение нынешнего киевского режима как политической реальности. В этом контексте любые переговоры, по мнению Москвы, не будут и не могут быть поиском компромисса, а могут быть только процедурой оформления капитуляции. На этом фоне произошло обострение на белорусском направлении. Зеленский обвинил Беларусь в установке ретрансляторов, использовавших для корректировки российских ударов. Он при этом публично угрожал ударами по белорусской территории. Потом он же утверждал, что Лукашенко якобы ретрансляторы отключил, хотя подтверждения со стороны Минска не было. Зато сразу вслед за этим состоялась практически секретная встреча Путина и Лукашенко на Валдае, после чего президент Беларуси отправился в Пекин, откуда прозвучала стандартная дипломатическая формулировка о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Беларуси. Что, разумеется, нельзя воспринимать как гарантии безопасности в западном понимании этого термина. Однако, возможно, это был именно тот сигнал, который был нужен Лукашенко в противостоянии Киеву. Белорусский президент плетет своего рода страховочную сетку, не желая при этом самому вступать в войну. С Путиным, по словам Пескова, они обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии. Глава МИД РФ Лавров одновременно дал понять, что Россия может применить даже ядерное оружие в случае украинского удара по Беларуси. МИД Белоруссии уже после встречи Лукашенко с Путиным также отреагировал на угрозы Зеленского жестко. Страна ответит с применением всего своего потенциала. Примечательна, правда, еще и реплика Пескова о каналах связи между Москвой и Киевом. Он отказался подтверждать, является ли Лукашенко таким каналом, сославшись на то, что такие коммуникации должны оставаться в тени. Однако, возможно, все же некие контакты между сторонами сохранились, и содержание этих контактов, возможно, даже в чем-то расходится с тем, что обе стороны декларируют публично, где нет пространства для компромисса в принципе. Что касается США, то после начала конфликта с Ираном они довольно последовательно снижают интенсивность вовлеченности в украинский конфликт на фоне активизации и милитаризации Европы. Однако пока что европейская поддержка Украины при всей ее масштабности не меняет баланс сил на поле боя настолько, чтобы переломить ход войны в пользу Киева.
18: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал Бофт знает. Бизнес ликвидируют, долги остаются. В нашу редакцию обратилась жительница подмосковной Блошихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Здорожного.
2: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
21: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так? Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
2: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор и получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
22: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования и они не погашены. В практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии. А если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
2: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Севериной, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владельца компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела, комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
23: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит. Но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
2: Ранее бизнес ФМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
18: В Монако теракт, который называют первым в истории княжества. Накануне в подъезде жилого дома сработало взрывное устройство. Ранения получили 3 человека, и среди них, по некоторым данным, был скандально известный украинский олигарх. Подробнее Сергей Гордеев.
24: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФМ ТВ, ранения получили 3 человека, 2 взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все 3 члены одной украинской семьи, пишет Фигаро. Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске и вип-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в $220 миллионов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
18: Власти Монако назвали произошедшее первым в истории княжества случаем теракта, но, впрочем, СМИ отмечают, что это не первый подобный случай, и вспоминают май 2004-го, когда на футбольном стадионе Луи II ночью взрывом разрушила часть трибуны, а злоумышленники обошли камеры видеонаблюдения и заложили самодельную бомбу эквивалентом около 2 килограммов тротила. Никто не пострадал.
3: Реклама.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
25: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
28: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
29: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.

0: Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Сделки.
1: Срок, отведенный на выкуп Сергеем Шишкарем 49% доли Росатома в УК «Дело» истекает. На закрытие сделки отводилось 120 дней. Но ранее бизнесмен заявил, что не будет завершать сделку. Теперь право определить дальнейшую структуру владения компанией переходит к Росатому. Госкорпорация может предложить выкупить долю Шишкарева или оставить действующее распределение акций без изменений. Сейчас Шишкареву принадлежит 51% компании, Росатому 49%.
2: Отчеты и планы.
1: Аэрофлот не планирует резко повышать цены на билеты, несмотря на рост стоимости авиакеросина, сообщили в компании. Перевозчик намерен удерживать тарифы в пределах инфляции, не перекладывать дополнительные расходы на пассажиров. При этом с начала года затраты группы на топливо выросли примерно на 7%. Сдерживать рост цен помогает механизм топливного демпфера, государственной компенсации части расходов авиакомпаний в случае, если рыночная цена керосина превышает установленный базовый уровень, отметили в Аэрофлоте. Apple меняет порядок выпуска обновлений безопасности для iPhone, пишет Reuters. Теперь компания будет выпускать их раньше, не дожидаясь выхода новой версии iOS. Как сообщили в Apple, решение связано с развитием ИИ, который позволяет хакерам быстрее находить и использовать уязвимости. Компании подчеркнули, что пока нет данных о случаях эксплуатации недавно исправленных ошибок, но полагают, что новый подход поможет быстрее защищать устройства пользователей и снизить риски кибератак. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В Москве 12:47. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, голландцы сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили серии пенальти. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: И голландцы, и марокканцы — такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала, но и Садио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый, гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
6: ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
5: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
7: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
5: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Зашел Григорий Беглорян в студию, как солнце согрел наши индексы. 2401 пункт пробили все-таки психологический уровень. С чем всех и поздравляю. Рост у нас на 2.2%.
8: Ну да, на данный момент, с учетом вчерашнего роста, это больше 5%. Ну пока говорю, если абстрагироваться от каких-то разговоров, а там инсайт какой-то, новости последуют, там какие-то позитивные, ну, понятно, с геополитикой связанные, может быть, какой-то там компромиссный вариант решения конфликта с Украиной и прочее. Ну, если абстрагироваться от этого, то вроде как вариант технического коррекционного восстановления остается как доминирующий фактор, и здесь, в принципе, ничего удивительного нет. Так, чисто по графику пока мало что изменилось, уровни всего лишь психологический барьер, но главный факт — это то, что в концовке месяца удалось избежать пробития и закрытия ниже технической поддержки 2250, но очень важный был в целом уровень. Может быть, вот технический сигнал поступил на покупку, перепродажа была большая, перепроданность на рынке была, так что здесь пока выводы делать рано, тем более рассуждать о том, что это вот начало какого-то восхождения, некое дно было нащупано и прочее. Но рынок двигают высококапитализированные ликвидные бумаги, прежде всего акции Сбербанка, они вот 1.5% прибавляют, акции «Газпром» больше процента, «Лукойл» 2%, «Роснефть» больше процента. Ну, вот, в принципе, за счет этих тяжеловесов акции, в принципе, и тянут индекс вверх. Индекс, кстати, долговых бумаг тоже растет, но здесь тоже был отскок, так где-то в пределах, по-моему, 1.5% за пару дней. Так в целом синхронно восстанавливаются цены на наши финансовые активы, в первую очередь акции и долговые бумаги. Ну, рубль здесь своя история, здесь ожидание, что с завтрашнего дня ЦБ как минимум 3 дня до 3 июля будет покупать валюту в объеме почти на 10 миллиардов в день. Естественно, спекулянты увеличивают ставки против российской валюты. ЦБ, кстати, добавил сегодня рублевой ликвидности. Ее было очень мало в банковской системе, тем более конец квартала. Так что, может быть, этого хватило, чтобы рынок акций поддержать. Но рубль, да, пока в целом его давит. Локально 11,5. Вот уровень первого сопротивления. Дальше 1,65-1,80 по паре юань-рубль. Вот, в принципе, эти уровни спекулянты и видят. Но вот как-то тяжеловато пока. Юань к рублю идет вверх. Видно, что какие-то продажи валюты, несмотря на все факторы, все-таки на рынке присутствуют.
3: Спасибо.
4: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
9: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
2: Деньги. опыт товарно-денежных отношений Япония перенимала у соседнего Китая. Известно, что в Китае монеты чеканили уже в X веке до нашей эры, в то время как японцы пользовались для расчетов рисовыми зернами и наконечниками стрел. Неудивительно, что первые японские монеты также импортировались из Китая. Да и само слово «иена», принятое в качестве официального названия японской валюты, не что иное, как прямое заимствование от китайского «юань».
9: История денег на Business FM.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Купить квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. Классика жанра для россиян. В народном инвест-рейтинге арендное жилье по-прежнему занимает одно из первых мест. К тому же в стране все больше людей, отдающих предпочтение не покупке, а аренде. Для кого-то это, конечно, вынужденное решение. На свою квартиру просто не хватает денег. Но кто-то делает сознательный выбор. Например, потому что аренда обеспечивает мобильность и простоту смены района или даже города в случае необходимости. Или потому что аренда не накладывает столь же серьезных юридических и финансовых обязательств, как покупка и последующее владение. Согласно статистике Дом.РФ, семей, арендующих жилье на рыночных условиях, в 2020 году было 5,1 миллиона, а в 2025 уже 5,8 миллиона. Возможно, сегодня этот показатель еще выше и еще больше тех, кому предметно интересно, что, согласно подсчетам ЦИАН, рынок долгосрочной аренды крупных городов страны во втором квартале этого года установил рекорд предыдущих трех лет – 89 тысяч лотов. В последний раз такой планки объем предложения в сегменте достигал в начале 23-го. В апреле и мае объем предложения увеличивался из-за низкого спроса и роста числа объектов от инвесторов. Доля объявлений в домах, построенных за последние 5 лет, выросла с 14% в 2025 году до 20%. В июне наметился разворот. Выбор начал снижаться вместе с ростом активности. И ставки тоже скромно, но пошли вверх. В двухкомнатных квартирах на 2,4% к маю, в однокомнатных на 0,7%. Хотя серьезного подорожания аренды в связи с началом высокого сезона эксперты не ожидают. И без того высокие цены, богатый выбор и конкуренция за арендатора. Отсюда максимум плюс 10% от текущего уровня. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия контактирует с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из каких государств он может быть налажен, представитель Кремля не уточнил. Закупки возможны, если удастся договориться о приемлемой цене. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос, сказал Песков. Он отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на рынке топлива. Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Росавиация. Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов. В Севастополе отменили временное ограничение электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Перегруз электросетей за пределами региона ликвидирован. Электроснабжение восстановят постепенно в ближайшее время. Графики отключения света действовали в Севастополе с 10 утра вторника. Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, из-за атак на полуострове повреждена энергоинфраструктура. Были введены графики отключения света в Крыму и Севастополе. Действует режим МЧС регионального характера. Суд приговорил жителя Самарской области к 13,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, форме шпионажа и участии в деятельности экстремистской организации. Подсудимый по заданию представителей иностранной организации передавал информацию о передвижении военной техники по Самарской области, а также данные о нахождении железнодорожного транспортного узла, который используется в интересах спецоперации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM.
14: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Новые шаги по стабилизации топливного рынка. Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов с другими странами, заявили в Кремле. Между тем, стандарты требований к топливу снижают. Чтобы повысить предложение, власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4. Для борьбы с закредитованностью. Центробанк меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. А заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону. Как будет работать нововведение? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе. Решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россия обсуждает возможности импорта нефтепродуктов с другими странами. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Но Москва готова импортировать нефтепродукты, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам, добавил Песков. Тем временем правительство может разрешить выпуск и импорт бензина и дизтоплива стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
16: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычный сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по нынешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
15: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Тем временем ограничения на продажу топлива ввели в еще 5 субъектах в Республике Алтай, Якутии, Башкортостане, Приморье и Орловской области. В последний отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0,1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник с 4 и 5, и так по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Для них власти разработают специальные решения. Всего, по оценкам СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
14: Только на «Бизнес ФМ».
17: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдеш.
18: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Урал. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал подтвердил, да, что это не причина. И в налоговая мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytał, pisze, żeby nie było odliwa kapitała z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę. O jakim odliwie pieniędzy mówicie?
17: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков – Т-банка, Сбера и ВТБ – с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных – 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
19: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
17: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
15: Банк России меняет логику расчета доходов заемщикам. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
20: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
21: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
20: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам, например, по пенсионному фонду, аренду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получен, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
21: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
20: На первых этапах, да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки это с высокой вероятностью отследить не смогут.
15: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА». Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
0: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Адели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойными, абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которых допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены были на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
21: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
0: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда не карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
15: Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр и тренер. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. В качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026.
14: Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио.

0: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Партнер эфира ООО «Канавто-20».
2: Т-500. Мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв. 8-743-230-30-30. Цена на модель Т-500 в комплектации премиум 2025 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует в «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
0: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Бывшему зампрокурору Казани, сыну экс-прокурора Татарстана Гумеру Нафиеву назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Бизнес Онлайн. Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в 5 миллионов рублей и лишил возможности занимать должности на госслужбе в течение 6 лет. Напомним, Нафиев по версии следствия и прокуратуры получил крупную взятку от московских «Решал», а те в свою очередь взяли деньги у беглого бенефициара страховой компании «Наска» Александра Кондратенкова. За несколько месяцев до задержания Нафиев был уволен из органов прокуратуры. В Казани полиция расследует более 60 заявлений о мошенничестве в отношении турагентства «Белка-Летяга». По информации пресс-службы МВД по Татарстану, проверка по данному факту завершается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Напомним, проблемы с бронированием туров в «Белке-Летяге» стали известны в конце мая. Клиенты, оплатившие поездки, остались без отпусков и обратились в полицию с требованиями вернуть деньги. Владелица компании признала наличие проблем, но объяснила их нечестными действиями бывших сотрудников. Последние же заявили через соцсети, что не имели доступа к финансам, а значит, в этом плане никак не могли повлиять на ситуацию, даже если бы и захотели. Качаловский театр готовит обновленный «Вишневый сад» и трехгрошовую оперу. Зрителей также ждет премьера спектакля «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба. На традиционном театральном пресс-завтраке подвели итоги 235-го сезона. По словам художественного руководителя театра Александра Славутского, сезон закрывается с хорошими показателями. За год сыграно более 300 спектаклей. Средняя заполняемость зала составила более 97%. В сезоне представили две премьеры. Это «Привидение Ибсена» и «Любовь «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Готце. Следующий сезон качаловцы откроют 25 августа спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сейчас готовят перенос «Вишневого сада» на большую сцену. Спектакль существенно обновят, в нем задействуют молодых артистов. В планах постановка трехгрошовой оперы Брехта. Ее адаптируют под современную эстетику, будут новые костюмы и обновится состав. Александр Славутский в целом делает ставки на молодое поколение артистов. Кроме того, в новом 236-м сезоне репертуар Качаловского пополнится водевилем «Беда от нежного сердца». В Казани за июнь выпали полторы месячные нормы осадков, а температура составила чуть более 18 градусов. Это почти на уровне средних значений. По словам начальника гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, месяц прошел под влиянием циклонов, в большинстве районов осадков было больше нормы, а температура на градус ниже многолетних показателей. Самым дождливым районом оказался Арский, там зафиксировали порядка 150 мм осадков, что в 2,5 раза превышает норму. На прошлой неделе в Татарстане была неустойчивая погода, МЧС предупреждает. Ждала о ливнях и грозах ветре с порывами до 20 метров в секунду и граде. По данным регионального гидрометцентра, уже к субботе в республике потеплеет до плюс 30. Осадков не будет. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
5: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес FM Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Фотонные чипы. Похоже ли, что мы на пороге вычислительной революции? В России уже запущен первый комплекс, где такие чипы производят, а точнее выращивают. А другие российские игроки готовятся к запуску в ближайшее время. Чем привлекательны вычисления на основе света? Продолжит Наталья Шашина.
6: Фотонные

0: чипы, производство которых уже запустил Quantum Park МГТУ имени Баумана, в разы быстрее старых технологий, при этом не нагреваются. В традиционной кремниевой электронике, к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Но в фотонном чипе главное действующее лицо не электрон, а частица света — фотон. Какие преимущества это дает, в интервью Business FM объяснил руководитель Quantum Park Илья Родионов.
1: Отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
2: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
1: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
0: В Quantum Park уже поступило более 45 заказов от российских организаций. От разработчиков автономного транспорта до биотехнологов. Каждый заказчик получает свой уникальный чип для решения узких задач. Каждый фотонный чип не соединяют, а выращивают 1,5 месяца, говорит Родионов.
1: Это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. Вот его долго выращивают в течение 1,5 месяца.
0: Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. Но здесь у России есть шанс не догонять, а быть в лидерах. Как говорит Родионов, по инфраструктуре российский комплекс может соперничать с топовыми центрами мира, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. В России есть и другие игроки, как Сколтех, который недавно сообщал о запуске контрактного производства фотонных чипов. Чипы используются сейчас везде – в процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Однако ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. У технологии есть и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
3: Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
0: Пока фотонные чипы заказывают в основном для узкоспециализированных задач, но в перспективе все решит массовый рынок. Как отмечает Родионов из Quantum Park, условно говоря, еще 10-15 лет назад об этой технологии могли поговорить между собой 5 человек, сегодня уже несколько сотен, а завтра крайне важным становится масштабирование.
1: Наша школа оптики и физики известнейшая в России. Это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, но мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования.
0: Похоже, что фотоника перестает быть лабораторной игрушкой. Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. И, возможно, уже в ближайшие 5-10 лет эти разработки изменят сферу искусственного интеллекта. Ведь они способны ускорить вычисления и радикально снизить энергопотребление. Критическое ограничение для дата-центров. Наталья Шашина, Евгений Перельчук, Business FM.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
5: Для слушателей старше 13 лет.
4: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании Fabrique Nationale, Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
4: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
7: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
4: История денег на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM Москва.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. ЕГЭ в этом году прошел в штатном режиме, сообщил министр просвещения Кравцов. Он также подвел итоги по баллам по всей стране. Так, 100 баллов на выпускном экзамене за три экзамена набрали 8759 человек, 200 баллов 933 выпускника, 300 баллов 76 человек. 400 баллов за 4 экзамена у 8 выпускников, максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница. Она из Москвы, это Екатерина Малкова. Вооруженные силы России взяли под свой контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области. Об этом сегодня сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, российские бойцы в Красном Лимане в ДНР за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождены 30 зданий. Жизнь женщины, пострадавшей при взрыве в Монако, все еще под угрозой. Жизни мужчины и ребенка вне опасности. Об этом заявили власти княжества. Ранее СМИ сообщили, что одной из пострадавших при взрыве оторвало ноги. Второй пострадавший, предположительно, украинский олигарх Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. В результате взрыва в подъезде дома в Монако 29 июня пострадали 3 человека. Оставленный там неизвестным рюкзак сдетонировал, когда из дома выходили люди. Подозреваемый скрылся. Все пострадавшие граждане Украины и члены одной семьи. Вадим Ермолаев входил в список богатейших украинских предпринимателей. Он вышел из гражданства в 2019 году, а в 2023 Киев ввел против бизнесмена санкции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками. Планов встреч с иранскими представителями нет. Это заявили в МИДе Катара. Летят в Катар Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В России с 11 июля вводят новый порядок расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Центробанки полагают, что средняя выплата по ОСАГО в результате должна вырасти на 10%. Германия сенсационно уступила Парагвай, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1/16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире «Бизнес FM». Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить в стоимости около 8%. Компания «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий, обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
3: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, ну, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, от них избавляться нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
2: Максим Ракитин, главред сетевого автомобильного издания kyoto.ru. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость работ по слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра «Волен» в Московской области Ольга Селезнева.
4: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, это действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
5: А на что больше могут вырасти цены?
4: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
2: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции техобслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. С 1 июля при подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. Получить визу в Европу стало еще трудней. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе. Каковы причины и что на этот раз изменилось, выясняла Диана Чубанова.
6: Летний отпуск в Европе для тех, кто не подал еще документы на визу, похоже, сорван. Одобрение заявки на получение шенгена от консульств относительно лояльных к российским туристам стран теперь нужно ждать почти 2 месяца. Исключение Греция. Срок рассмотрения визы 2-3 недели. Греция давно заявила, что ее экономика напрямую зависит от турпотока. Но, например, получить туда визу, а на деле поехать в другую страну не удастся. Грозит аннуляция визы. Нужно заранее предоставить билет и выкупить купленную бронь отеля именно в Греции. Также строга относительно транзита и Венгрия. Чтобы получить визу в эту страну, нужно забронировать и оплатить гостиницу именно там. Но на этот раз власти страны закрыли свои визовые центры сразу в нескольких регионах России. Это совпало со вступлением во власть нового премьера Венгрии, который проявляет большую лояльность к политике Евросоюза относительно России, чем Виктор Орбан. Однако частичное закрытие венгерских визовых центров в нескольких городах России С этим изменением политического курса страны вряд ли связано, считает директор международных проектов иммиграционно-визового центра «Еврорезидент» Изи Виза София Дефасе Аксютина.
7: Визовые центры не закрываются массово. Возможно, что идет укрупнение визовых центров, конкретно венгерской сети. Но визы продолжают оформляться и заявки принимаются. Что касается сроков оформления, то это традиционная для лета история, когда огромный наплыв туристов. Соответственно, сотрудники визовых отдел посольств также нуждаются в отпусках традиционных в августе и так далее. И, соответственно, пропускная способность консульств уменьшается. Поэтому, конечно, сроки рассмотрения виз увеличиваются. Практически каждое лето мы это наблюдаем. Мне кажется, что это какое-то их техническое решение. Может быть, нет большого наплыва туристов из тех городов, и они просто оптимизируют свою сеть. Я связываю это с организационными моментами именно консульства Венгрии. Возможно, в тех городах, где закрылись эти визовые центры, не было достаточное количество туристов.
6: То есть россиянам, которые хотят отправиться в Венгрию, теперь предстоит ездить за визой в другие более крупные города, например, в Москву и Санкт-Петербург. Соответственно, очереди за визой в этих городах увеличатся, а значит, слоты будет получить труднее. Но, к сожалению, практически двухмесячное ожидание визы в любую европейскую страну давно уже норма, и вряд ли эти летние решения для кого-то из туристов станут неожиданностью. Испания пошла по следам Италии, считает генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
8: Тенденция у нас идет после той инициативы 11 стран, когда они сказали, что слишком много, на плюс 8% год к году относительно 24-25 выдали больше виз. Сейчас уже можно видеть точечно, как формируется та повестка, да, она невгласная, чтобы контролировать поток. Со слотами в некоторых странах было проще, в той же самой Венгрии. Сейчас наоборот, начали уже стачать. Соответственно, можно делать вывод, что они набрали определенное количество туристов и сейчас видят, понимают, что они выходят за определенный диапазон. Плюс у каждой страны есть свои определенные методы для того, чтобы контролировать именно этот поток. Италия, допустим, это делает за счет увеличения сроков рассмотрения до 60, они сказали. Испания тоже вышла с этим. У Франции есть дополнительные инструменты. Это в виде дат записи, сокращаются места.
6: Тем не менее, Италия, Франция и Испания продолжают генерировать основной поток туристов из России в Европу. Правда, по словам Михаила Абасова, портрет заявителя на визу в последние годы сильно изменился. Это уже не представитель среднего класса, а топ-менеджер крупного предприятия, владелец недвижимости в Европе. Формальных причин отказа в визе у консульств практически не осталось, поэтому задачу сокращения турпотока из России решают другими способами. Диана Чубанова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ликвидируют, долги остаются. В редакцию радиостанции обратилась жительница подмосковной Балашихи, купившая годовой абонемент в фитнес-клуб. Через 2 месяца клуб закрылся, и деньги клиентам никто не возвращает. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Фитнес-клуб, о котором идет речь, называется «Алсена Про», точнее, назывался раньше. Он проработал несколько лет, а 1 июня просто закрылся, причем без предупреждений. Для жительницы Балашихи Людмилы Севериной, которая весной потратила на годовой абонемент почти 18 тысяч рублей, это стало неприятным сюрпризом.
10: 1 июня приходит сообщение нам в общую рассылку, мы подписаны в группе фитнесе, о том, что, извините, фитнес-клуб «Алсена» прекращает свое действие, и туда заходит новый фитнес-клуб названием «Фитнес-стар». Все действующие карты, которые были приобретены клиентами «Алсены», недействительны. И мы такие все в шоке, как это так. Только вот приобрели карты, и все. Заходим в администрацию, новую получается администрацию, говорим, что мы вот только приобрели, вот март-апрель, совершенно свежие карты. Они говорят, извините, ничего не знаем, «Алсена» съехала, генеральный директор съехал, оборудование забрали, все забрали, мы не при делах, разбирайтесь с ней сами.
9: По словам жительницы Балашихи, пострадавших более 300. Некоторые из них обращались в Роспотребнадзор, получили отписку. Сама Людмила Северина направила заявление в ФНС с просьбой вернуть деньги. Там ответили, что это не в их компетенции, что действительно так, и посоветовали обращаться к ликвидатору. Проблема в том, что ликвидацией этой компании занимается ее единственная владелица, которая на телефонные звонки не отвечает, а письма по электронной почте до нее не доходят, потому что адрес недействительный. Можно ли ликвидировать компанию с долгами, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
11: Просто так закрыться с долгами юридическое лицо не может. Закон прямо запрещает завершать ликвидацию, если кредиторы заявили свои требования и они не погашены. практике действительно существует такая мошенническая схема, которая называется кэш-аут, когда злоумышленник просто собирает деньги и исчезает. И можно ли тут какие-то косвенные признаки этого усмотреть, не знаю, потому что фитнес-зал все же существовал и работал какое-то время. Пострадавшим, чтобы отстоять свои интересы, им нужно идти двумя путями одновременно. С одной стороны, им нужно официально заявить требования кредитора о ликвидационной комиссии, а если этого сделано не будет, то ликвидатор с чистой совестью завершит процедуру. И также можно направить возражение в Федеральную налоговую службу против ликвидации, а лучше всего еще подать исковое заявление в суд.
9: В полицию пострадавшие, конечно, тоже обращались, потому что считают, что стали жертвой мошенницы. По словам Людмилы Северина, закрывшийся фитнес-клуб до последнего дня работы продавал абонементы. И, скорее всего, владельца компании знала, что скоро клуб закроется. Правда, пока и полиция помочь пострадавшим не смогла или не захотела, комментирует юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
12: Вот эти действия, их можно еще и квалифицировать как мошеннические. Нужно кооперироваться, обращаться в правоохранительные органы. Бывает так, да, это печальная наша действительность, что правоохранительные органы выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. На первоначальном этапе чаще всего так происходит, но нужно это постановление обжаловать. Здесь либо прокурор может отменить такое постановление, либо суд, ну, либо чаще всего, конечно, правоохранители, они сами назначают такую допроверку.
9: Ранее бизнес ФПМ уже рассказывала, как компания с долгами прекращает работу и взыскать с нее нечего, потому что нет ни денег, ни имущества. А потом принадлежащее тем же собственникам новое юрлицо перезапускает бизнес по той же самой вывеской. Но здесь, похоже, не тот случай. Никакой связи между закрывшимся фитнес-клубом и другим, который теперь работает в том же помещении, найти не удалось. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-80-54.
13: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Сервис аренды электросамокатов «ВУШ» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «ВУШ», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Тринадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома там сработало взрывное устройство. Ранения получили три человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
17: Подробности.
18: Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Бассалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным БФМ ТВ, ранения получили 3 человека, двое взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все трое члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске и вип-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
2: Жизнь пострадавшей в результате взрыва в Монако находится под угрозой. Состояние мужчины и ребенка стабильное, заявил прокурор княжества. Ранее издание «Нисе Матен» сообщило со ссылкой на источники, что пострадавший мужчина, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения. Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили в серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
20: И голландцы, и марокканцы – такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью – 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. Будь дело в Англии, сказал бывший главный тренер Ливерпуля, засчитали бы. Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем дважды не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
17: Ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
20: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
21: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссе. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
20: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал и даже похвалил сборную Германии, написав в соцсетях о гордости за национальную команду и заявив о восторге от самоотдачи немцев. Это вызвало критику в местных СМИ. Так, издание Бильд отметило, что политик выставил себя на посмешище своей реакцией. Главный редактор Марион Хорн подчеркнула, что и Мерц, и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман живут в параллельном мире. Они не способны признавать ошибки и уйти в отставку.
22: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
23: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
24: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
25: Не оферта. 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
27: Между делом с Кирой Альтман.
28: У пианиста и композитора Риада Мамадова вышла пластинка «Риад Мамадов Performs at Dome Radio». Наедине с этой записью я проведу не один вечер. У самого композитора я спрашиваю, как часто ему требуется уединение, тишина, и как он в ней существует.
29: Вообще я люблю тишину. Музыка рождается в тишине. Именно поэтому, когда музыканты просят тишину, это не каприз, это необходимость. Это необходимость, это контекст, в котором музыка существует, из которого музыка возникает. В третьей балладе Шопена, там первый звук. Ми бемоль, фа, соль, ля, си, до, фа, ми. Вот это ми бемоль, вот ты сидишь и вот часами вот это ми бемоль ищешь. Рождение ноты. Как ты ее вытаскиваешь оттуда? Потому что она должна выйти так, как будто бы она всю жизнь звучала. Она длится просто... Ты ее не считываешь, потому что децибелы другие у этой тишины. И потом ты ее выводишь, как бы вот из вечности, да, ты ее вытаскиваешь. А потом другая проблема начинается. Как ты ее соединяешь со следующей вот историей? Вот это ми, фа, соль, си. Вот даже сейчас я пою себе там ми, ро, ро, ро, ри, ро. Вот эта интонация, да? Вот это как цветок. Цветок, который раскрывается на slow motion. Это как бы это доля секунды. Я понимаю, что эти 4 ноты. Иногда думаешь, елки-палки, чем я вообще занимаюсь? Господи, люди там, понимаешь, не знаю, в космос летают. А ты сидишь, 2 ноты соединяешь. И всякий раз ты убеждаешься, что это не просто так. Действительно, мы не просто так как бы сидим и вот это все вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. А иногда бывает, что все получается, но не случается.
28: Риад Мамадов. Пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
27: Между делом. на Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
3: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: Business FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Из каких стран он может быть налажен, представитель Кремля не уточнил. Закупки возможны, если получится договориться о приемлемой цене. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка для того, чтобы сбить ажиотажный спрос, сказал Песков. Он отметил, что вице-премьер Александр Новак в ручном режиме ежедневно занимается ситуацией на рынке топлива. В Севастополе отменили временное ограничение электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Перегруз электрических сетей за пределами города ликвидирован. Электроснабжение восстановят постепенно в ближайшее время. Графики отключения света действовали в Севастополе с 10 утра вторника. Евросоюз не планирует полностью запрещать выдачу шенгенов россиянам, однако Еврокомиссия готовит целевые ограничительные меры по оформлению таких виз. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт агентству ТАСС. Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Европарламенте сообщила о планах Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Более чем на 103 тысячи рублей выросла средняя зарплата в Москве за 5 лет. По данным Росстата, жители столицы в 2026 году получают в среднем 219 тысяч 600 рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики. Также, согласно этим данным, средний размер зарплаты в России в марте 2026 года составил 112 654 рубля, отмечает агентство. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом. Как пишут СМИ, в ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок. Ситуация уже привела к росту цен на такси. Так ли это, мы спросили работников столичных таксопарков. Для борьбы с закредитованностью Центробанк меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону. Как будет работать это нововведение? Продажи подержанных электромобилей в России в мае этого года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на четверть. По данным Автостата, было куплено более 1200 машин. Каждая четвертая из них – это Nissan, далее следует Zikra, Volkswagen, Tesla и Evolut. Все подробности в эфире. Business FM. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
18: председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
0: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда привезут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
18: Московский таксист Юрий.
4: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси 95%, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается и настроение работать не добавляет.
18: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
5: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во времена ковида, с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
18: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
6: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что, бензин есть везде, поэтому отток идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
2: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый 20-й хотя бы раз за это время попробовал электросамокат или велосипед. 48% ответили, что продолжают ездить как раньше. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
27: Только на «Бизнес ФМ».
7: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралси» приставал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
8: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, это у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений. движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Урал подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten zakon, który ja przeczytał, pisze, żeby nie było odliwa kapitala z Rosji. No ja mówię Uralsib, ja tu przyjechał posle начала SWO, posle. Ja tu wniósł wszystkie swoje pieniądze, które ja w Europie prodał, maszynę. O jakim odliwie pieniędzy wy mówicie?
7: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яны также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ершов.
9: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
7: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. Бизнес-ФМ направила запрос в банк Уралсиб. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
2: Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредиты россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
10: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
11: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
10: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получены, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
11: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
10: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
2: Вячеслав Путиловский, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РАМ». Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. В топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В России вырос спрос на электромобили. В Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным «Автостат», россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolute. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажа электромобилей на рынке составляет чуть больше 0,5% новых, а на поддержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль – хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок «Эволют» или «Амберавто». Их просто сейчас вымели все.
2: Игорь Маржаретта. За первые 5 месяцев этого года россияне приобрели 6 тысяч электромобилей с пробегом. И это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
13: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31

0: Новости. Коротко.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Бывшему зампрокурору Казани, сыну экс-прокурора Татарстана Гумеру Нафиеву назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает Бизнес Онлайн. Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в 5 миллионов рублей и лишил возможности занимать должности на госслужбе в течение 6 лет. Напомним, Нафиев по версии следствия и прокуратуры получил крупную взятку от московских «Решал», а те, в свою очередь, взяли деньги у беглого бенефициара страховой компании «Наска» Александра Кондратенкова. За несколько месяцев до задержания Нафиев был уволен из органов прокуратуры. В Казани полиция расследует более 60 заявлений о мошенничестве в отношении турагентства «Белка-Летяга». По информации пресс-службы МВД по Татарстану, проверка по данному факту завершается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Напомним, проблемы с бронированием туров в «Белке-Летяге» стали известны в конце мая. Клиенты, оплатившие поездки, остались без отпусков и обратились в полицию с требованиями вернуть деньги. Владелица компании признала наличие проблем, но объяснила их нечестными действиями бывших сотрудников. Последние же заявили через соцсети, что не имели доступа к финансам, а значит, в этом плане никак не могли повлиять на ситуацию, даже если бы и захотели. Качаловский театр готовит обновленный «Вишневый сад» и трехгрошовую оперу. Зрителей также ждет премьера спектакля «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба. На традиционном театральном пресс-завтраке подвели итоги 235-го сезона. По словам художественного руководителя театра Александра Славутского, сезон закрывается с хорошими показателями. За год сыграно более 300 спектаклей. Средняя заполняемость зала составила более 97%. В сезоне представили две премьеры. Это «Привидение Ибсена» и «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Готце. Следующий сезон «Качаловцы» откроют 25 августа спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сейчас готовят перенос «Вишневого сада» на большую сцену. Спектакль существенно обновят, в нем задействуют молодых артистов. В планах постановка трехгрошовой оперы Брехта. Ее адаптируют под современную эстетику, будут новые костюмы и обновится состав. Александр Славутский в целом делает ставки на молодое поколение артистов. Кроме того, в новом 236 В том сезоне репертуар Качаловского пополнится водевилем «Беда от нежного сердца». В Казани за июнь выпали 1,5 месячные нормы осадков, а температура составила чуть более 18 градусов. Это почти на уровне средних значений. По словам начальника гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, месяц прошел под влиянием циклонов, в большинстве районов осадков было больше нормы, а температура на градус ниже многолетних показателей. Самым дождливым районом оказался Арский, там зафиксировали порядка 150 мм осадков, что в 2,5 раза превышает норму. На прошлой неделе в Татарстане была неустойчивая погода, МЧС предупреждает ждала о ливнях и грозах ветре с порывами до 20 метров в секунду и граде. По данным регионального гидрометцентра, уже к субботе в республике потеплеет до плюс 30. Осадков не будет. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
3: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает, ну, с какими-то моими...

0: своими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, с ссылками, со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде. Точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзор, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
1: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
0: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
2: Проект «Репост» на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Британские ученые доказали. Огурец, самый популярный и распространенный овощ на планете, стал продуктом года по версии британских ученых. Сегодня специалисты рекомендуют употреблять свежие огурцы ежедневно, ведь они ускоряют метаболизм и сами по себе низкокалорийны, что очень важно для худеющих. Кроме того, в огурце содержатся вещества, которые активно поглощают бактерии, в результате дыхание становится свежее. А еще они очищают кровь от холестериновых клеток и помогают поджелудочной железе вырабатывать инсулин. А соленые огурцы содержат вещества, снижающие уровень тревожности. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM. Новости. Коротко.
4: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме, сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев. Он также подвел итоги ЕГЭ-2026 в России. Предварительно 100 баллов за три экзамена. В этом году набрали 8759 выпускников, 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек. Максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы Екатерина Малкова. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Малиновка в ДНР, а также Лесное и Ровное в Запорожской области, сообщает Минобороны. Российские бойцы в Красном Лимане за сутки захватили 4 опорных пункта ВСУ и заняли 54 здания. А в Константиновке в ДНР штурмовые подразделения продолжают зачистку юго-западной части населенного пункта. Освобождено 30 зданий. Пожары после падения обломков беспилотников ликвидируют в Севастополе. Огонь охватил 28 гектаров лесных территорий. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он образовался на разных участках леса. С пожаром борются уже сутки. Тушение осложняется трудным рельефом. Пострадавших нет. Департамент природных ресурсов Севастополя просит жителей воздержаться от посещения лесов. Турция может принять решение продать купленные у России ЗРК С-400 третьей стране, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на турецкие дип-источники. В числе вариантов упоминается Южная Корея, отмечает издание. Напомню, США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она по контракту получила российские С-400. Вашингтон отмечал, что эти ЗРК несовместимы с системами НАТО. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Новые шаги по стабилизации топливного рынка. Россия обсуждает возможность импорта нефтепродуктов с другими странами, это заявили в Кремле. Между тем, стандарты требований к топливу снижают, чтобы повысить предложение. Власти могут на год разрешить выпуск и импорт бензина и дизеля, стандарты Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе. Решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов? Германия сенсационно уступила Парагваю, а Марокко выбил Нидерланды. Стадия 1-16 финала чемпионата мира 2026 продолжается. Футбольные итоги и прогнозы в ближайшем эфире Business FM. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне в 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить в стоимость около 8%. В компании «Интерлизинг» схожие оценки. Рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает роста цен на электромобили и гибриды, а стоимость автомобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания Q.ru Максим Ракитин.
6: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор — это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, нужно просто потому, что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
5: Максим Ракитин, главред сетевого автоиздания Q.ru. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляет, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева.
7: факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше как независимый сегмент авторемонта автомобильного считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, этого действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
8: А на что больше могут вырасти цены?
7: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
5: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции техобслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. При подсчете неофициальных доходов клиента будет учитываться только 90% от данной суммы. Также ужесточается порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу Автоньюз, что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель – противодействовать лжи производителям покрышек. Россия обсуждает возможности импорта нефтепродуктов с другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России. Но Москва готова импортировать нефтепродукты, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам, добавил Песков. Тем временем правительство может разрешить выпуск и импорт бензина и дизтоплива стандарта Евро-2, а также Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года, пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Такая мера позволит повысить предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц. Для более старых автомобилей топливо стандарта Евро-2 будет привычным, но другое дело, если машина новая, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Нужны какие-то меры экстраординарные в экстраординарной ситуации. Вот одна из возможных мер – это производство бензина меньшего уровня, чем привычно сейчас Евро-5. Россия производит различные нефтепродукты. Это касается не только бензина, это еще и дизель, это многие другие вещи. И это еще нафта. Такой прямогонный бензин, который обычно используется уже при экспорте. И те, кто его получают, уже на месте делают из него бензин. Так вот, в российских условиях можно, в принципе, за счет не самых сложных технологических манипуляций из нафты получать бензин, ну, вот не Евро-5, а, скажем, Евро-3, Евро-2. Соответственно, если правительство вот это все дело разрешит, то в России увеличится производство бензина такого более доступного. По качеству он будет примерно того, что было принято лет 20 назад. То есть это шаг вниз от текущего уровня качества бензина, но это примерно то, что было, скажем, там, в 2006 году где-нибудь. И в таком формате, конечно, часть нынешнего ажиотажного спроса можно будет попытаться удовлетворить. На фоне также и других мер, которые могут приниматься для оккупирования кризиса, там, вроде импорта бензина, скажем, из других стран. Минусы связаны с экологией и с автомобилями. Если у вас автомобиль совсем новый, он рассчитан на Евро-5, то такое топливо сильно полезно не будет. А если у вас автомобиль чуть более старый, то, в принципе, ситуация не смертельная. Ну и для экологии, опять же, по внешним меркам это уже не лучшее решение, но, опять же, 20 лет назад это считалось вполне допустимым, то есть это не откат какие-то в советские времена с массовым использованием, там, АИ-76 или еще чего-нибудь такого. Мне кажется, что с учетом экстраординарной ситуации мера, в принципе, вполне разумная, потому что, ну, какая альтернатива? Вводить нормирование потребления по всей стране?
5: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета. Тем временем ограничения на продажу топлива ввели в еще 5 субъектах в Республике Алтай, Якутии, Башкортостане, Приморье и Орловской области. В последний отпуск бензина привязали к номеру авто. Например, в субботу смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье с 2 и 3, в понедельник с 4 и 5, и так по порядку до 9. Что делать с машинами из других регионов, пока не решили. Будет отдельное специальное решение. Всего, по оценкам СМИ, в стране уже от 20 до 40 регионов, где введены те или иные лимиты на отпуск бензина или дизеля. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
10: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Адели Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойно и абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули, сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
11: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
10: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
5: Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, тренер. О решении Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов говорит член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
12: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то шестое место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом же сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
5: Андрей Симоненко, член Международной ассоциации спортивной прессы. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. В качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 9 июля. Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Знай меру. Ведро. Русская мера объема жидкостей. Казенное ведро вмещало 12,3 литра. До середины 17 века ведро равнялось 12 кружкам, позже 10. Предполагают, что современный стандартный ящик на 20 бутылок – это исторически и есть объем одного ведра. Знай меру. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: Сервис аренды электросамокатов «ВУШ» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «ВУШ», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону, когда традиционно растет спрос на это направление. Сейчас, по его словам, маршрут остается в низком летнем сезоне, поэтому перевозчик пока оценивает перспективы возвращения рейсов. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: В 14:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Сборные Германии и Нидерландов завершили борьбу на чемпионате мира по футболу уже в первом раунде плей-офф. Немцы уступили Парагваю, а голландцы – сборной Марокко. Исход обеих встреч 1/16 финала решили в серии пенальти. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол. С Григорием Гуреевым.
14: И голландцы, и марокканцы – такое ощущение, что разучились бить пенальти. Основное время встречи завершилось в ничью – 1-1. Казалось, гол Коди Гакпо выводит Нидерланды в 1/8 финала. Но Иссадио решил иначе. После нулей в овертаймах пришло время для серии. Из 10 ударов команды забили только половину. В 4 из 5 неточных ударов был лишь один вратарский сейв. А в моменте, когда голландец Квентин Тимбер ужасно пробил мимо ворот, на главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана было больно смотреть. Ведь он когда-то бил пенальти совсем по-другому. Не везет голландцам. Это первая сборная в истории футбола, которая 3 раза подряд вылетала с чемпионатов мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча в основное время. Ранее они вылетали в полуфинале от Аргентины в 2014-м, спустя 8 лет от нее же, но в 1/4 финала. На чемпионат мира в России голландцы не пробивались. А сборная Марокко вышла в 1/8 на Канаду. Любопытно, что по сетке африканская команда может попасть в 1/4 финала на Францию, если французы, конечно, пройдут Швецию и сборную Парагвая, которая шокировала немцев. Да-да, сборная Германии вновь завершает свою борьбу на чемпионате мира слишком рано. Групповой этап на этот раз преодолен, но в первом же раунде плей-офф вылет. Немцы пропустили в первом тайме, вновь дали о себе знать проблемы в обороне, и Хулио Энсису открыл счет. Германия смогла отыграться. Свой 3-й и последний мяч на турнире забил Кай Хаверц. Потом в дополнительное время случился отмененный гол в ворота Парагвая. Об этом эпизоде еще много будут спорить. В частности, Юрген Клопп считает, что никакого нарушения в атаке со стороны Вальдемара Антона в отношении вратаря Орландо Хиля не было. «Будь дело в Англии, — сказал бывший главный тренер Ливерпуля, — засчитали бы». Но в итоге и тут пенальти, где всех просто запутал своими хлопками руками и прыжками на месте тот самый Хиль. 2 пенальти он взял, затем 2 раза не забили парагвайцы. Мануэль Нойер потащил в самый решающий момент. Но в итоге Джонатан Та, тот самый гол, которого не засчитали, пробил выше ворот. И дальше идет Парагвай. В стране объявлен выходной, а Орландо Хиль стал национальным героем. У него непростая судьба. Несколько лет назад Орландо играл в молодежке Сан-Лоренсо и не справлялся с расходами. Больничными счетами, коммуналкой, бензином, продуктами. Ему было нужно кормить семью и выходить новорожденного ребенка, который тяжело болел. Хиль продавал все подряд. Футболки, бутсы. Но сейчас сложные времена прошли, все хорошо и с ребенком тоже. Ну, а чуть ранее едва не шокировали своих болельщиков бразильцы. В матче с Японией они пропустили после ошибки в первом тайме, но ситуацию спасли ветеран Казимира и Габриэль Мартинелли. Победный мяч был забит на 5-й компенсированной минуте. Пока Бразилия не выглядит как команда-рекордсмен по победам на чемпионатах мира. Напомню, они выигрывали турнир 5 раз. Впрочем, у коллеги Олега Чекириса, главного редактора портала MyWaySport, иное мнение.
15: ловушка, которую поставили японцы и в которую они поймали сборную Бразилии, едва не сработала. Бразилия остается Бразилией, когда ловит кураж, как вот сегодня во втором тайме. Но это не просто какой-то кураж случайно, это запланированный кураж, смодерированный главным тренером. Такую Бразилию будет остановить тяжело и главным фаворитом, и испанцам, и французам. И англичанам, с которыми, наверное, Бразилия все-таки сыграет.
14: Вечером состоятся очередные матчи. Сборная Мексики в ночь на 1 июля сыграет с Эквадором, а французы со шведами. Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой назвал подопечных Дидье Дешама главными фаворитами турнира.
16: На данный момент Франция, конечно, сильнее всех. Но у Франции тройка нападений. Дембеле, Мбаппе, Улиссес. И еще есть таких же 5 человек. Это ясно. Аргентина молодцы, но Аргентина убери Месси, это будет обычная хорошая команда. Все.
14: Еще в одной игре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Норвегией. На этот раз должны выйти и Эрлинг Холланд, и остальные лидеры. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал и даже похвалил сборную Германии, написав в соцсетях о гордости за национальную команду и заявив о восторге от самоотдачи немцев. Это вызвало критику в местных СМИ. Так, издание Бильд отметило, что политик выставил себя на посмешище своей реакцией. Главный редактор Марион Хорн подчеркнула, что и Мерц, и тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман живут в параллельном мире. Они не способны признавать ошибки и уйти в отставку. Из-за аномальной жары в Европе подросла Эйфелева башня. Франция, как и другие европейские страны, последние несколько дней изнывает от рекордной жары, из-за чего на прошлой неделе в стране вводился наивысший уровень погодной опасности в более чем 70 департаментах из 96. Температура достигала 40 градусов, а местами и превышала ее. На фоне аномальной жары знаменитый архитектурный символ Франции прибавил до 10 сантиметров в росте, превысив 330 сантиметров, сообщает радиостанция RTL.
17: При открытии высота башни составляла 300 метров. Но сейчас, в том числе из-за 6-метровой радиоантенны, установленной в марте 2022 года, она достигает уже 330 метров. И это не считая того, что в зависимости от времени года рост Эйфелевой башни может увеличиваться или уменьшаться на несколько сантиметров. Причина в материале конструкции. При строительстве инженеры использовали кованое железо. Единственный хорошо изученный тогда материал для подобного сооружений. В результате при изменении температуры воздуха от минус 10 до плюс 40 градусов Эйфелева башня становится примерно на 10 сантиметров выше. Это около 2 сантиметров на каждые 10 градусов. Заметить невооруженным глазом это невозможно. Кроме всего прочего, на башню влияет и движение солнца. Восточная сторона нагревается утром, затем южная, а вечером западная. Северная сторона остается более прохладной. Из-за неравномерного нагрева конструкция слегка изгибается, и вершина башни в течение дня описывает небольшой круг диаметром около 10 сантиметров. Ночью, когда металл остывает, она возвращается в исходное положение. По словам экспертов, этот эффект невозможно почувствовать даже тем, кто находится на вершине башни. В долгосрочной перспективе из-за изменений климата и жары, которая все чаще задерживается в Европе, металл может изнашиваться быстрее. Эксперты сравнивают этот процесс с многократным сгибанием проволоки. Один изгиб безвреден, но после сотен повторений материал постепенно приходит в негодность. Но тут важно понимать, что речь идет о процессах, которые занимают сотни лет. Износ металла оценивается примерно в 800 тысяч лет. Поэтому со временем, не скоро, отдельные элементы конструкции действительно могут потребовать замены. К тому же нынешняя жара не представляет угрозы для архитектурного символа Франции. Железо плавится примерно при температуре 1500 градусов Цельсия. Поэтому риска разрушения или аварии из-за высоких температур нет.
5: Рекордная жара на прошлой неделе местами выше 40 градусов помимо Франции затронула также Испанию, Италию, Британию и Германию. При этом на наступившей неделе облегчение часть Европы так и не испытает.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Ищете уютное место для дня рождения?
19: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
20: Семья всегда будет в тренде.
18: Тренди.рф.
21: Бронь столов 225-44-33.
22: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
23: Предприниматели! 16 июля в IT-парке
0: «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
1: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
22: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
23: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
26: Шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
27: Другим наука с Сергеем Корзуном.
28: Град образуется при движении насыщенного водой воздуха вверх, из теплых ко все более холодным слоям атмосферы. Идеально туда, где температура от минус 10 до минус 30 градусов, то есть на высоту от 4 до 8 километров. Доставляют туда водяные капли, дующие со скоростью свыше 160 км в час восходящие потоки воздуха в кучево-дождевых грозовых облаках. Переохлажденным каплям достаточно встречи с ледяным зародышем, чтобы кристаллизоваться и присоединиться к нему. В разрезе крупной градины похожи на луковицу. Новые слои нарастают поверх старых. Крупный град рождается в суперячейках, так называют долгоживущие грозы с закрученным восходящим потоком. Там же наблюдают торнадо, сильные ливни и шквальные ветры. Прогнозируют, что дальнейшее потепление климата сделает град мельче в теплых регионах, он будет таять ближе к поверхности, а в средних и высоких широтах может стать больше крупного града. Борьбу с катастрофическим градом ведут в основном защитными сетками или засеиванием грозовых облаков йодидом серебра. По идее, реагент ускоряет кристаллизацию воды вокруг себя, формируя вместо крупных множество мелких градин. Но успехи этой технологии однозначно не подтверждены. Многие симуляции показывают, что средний диаметр градин даже увеличивается, хотя при этом площадь градовой области становится меньше. Сложность доказательства в том, что двух одинаковых гроз с градом практически не бывает. Сам град остается нечастым, иногда неожиданным событием, затрагивает сравнительно небольшие зоны и длится чаще всего недолго.
27: Другим наука на Бизнес FM.
29: Наизусть. Вольтер. Случайностей не существует. Все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие. Наизусть. На Бизнес FM.
27: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касымом Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Президент Казахстана также поделился впечатлениями от своего недавнего визита в Брюссель. Пользователи испытывают трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Об этом ТАСС сообщили в компании. Некоторые сервисы работают не в штатном режиме. Так, например, Яндекс.Музыка выдает плашку о том, что сервис пока на паузе. В Брянской области разрешили продавать до 10 литров топлива в канистры на федеральных заправках. Об этом сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. В приграничных районах канистры продают до 20 литров горючего, чтобы можно было заправлять генераторы, когда из-за атак ВСУ отключается электричество, уточнил он. В регионе нет критического дефицита топлива, заверил губернатор Брянской области. Банк России 1 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Монеты номиналом 25 рублей из серии «Российский спорт», выполнены из медно-никелевого сплава и имеют форму круга диаметром 27 миллиметров. Тираж каждой монеты 50 тысяч единиц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток в среднем от 10 до 20%. Те же, кто выходит на линию, ищут заправки посвободнее и стараются заливать топливо по ночам, когда меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом. Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. А как именно нововведение будет работать? В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян, но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Эти и другие темы в эфире Business FM. Водители такси в России стали отказываться от работы из-за дефицита топлива. Отток из сферы таксомоторных перевозок составляет в среднем от 10 до 20%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли. Те же, кто выходят на линию, ищут заправки посвободнее на окраине, либо в городах поменьше. А еще стараются заливать топливо по ночам, когда на АЗС меньше ажиотаж. Мы спросили работников столичных таксопарков, как на них повлияла ситуация с топливом и что стало с ценами на извоз.
6: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
7: Во-первых, не отказываются они выходить, они не могут выйти. Потому что в ряде городов, даже Московской области, на заправках частенько просто топлива нет. Так как автомобиль такси в пробеге гораздо больше, чем у обычного автомобиля, у любителя, который заправился один раз и ездит неделю. Нет, здесь мы заправляемся каждый день. И если водитель до вечера доработал и топлива на заправках нет, то ему ничего не остается, как просто ставить машину и ждать, когда привезут топливо. Плюс водители отказываются ехать какие-то междугородние поездки, например, в Ивановскую область, потому что он понимает, он туда приедет, а оттуда уехать не сможет. Как отреагировали агрегаторы? Они снижают цены. Вот такая ситуация, патовая немножко.
6: Московский таксист Юрий.
8: Такого, чтобы не выходить на линию из-за дефицита топлива, таких вопросов не было. Просто потому, что наша пословица, что волка ноги кормят, она говорит сама за себя. Ни для кого не секрет, что такси 95%, если не больше, это машины, которые находятся в аренде. Машина в аренде, соответственно, хочешь не хочешь, работаешь ты или не работаешь, аренду должен заплатить. Да, вспоминаются заправки, которые как бы на отшибе где-то находятся. Понятно, там запасы топлива тоже не такие большие. Но пока из положения выходим. Яндекс не поднимал расценки. Был у меня коэффициент единица. Был коэффициент самый большой 1,43. Но это в пиковое время. А так нехватка топлива ощущается и настроение работать не добавляет.
6: Шофер сервиса персональных водителей премиального класса Андрей.
9: Среди моих коллег запасается топливо. Приходится, да, немного заранее выйти, либо где-то успеть заправиться. Есть небольшая проблема, но не такая критичная, как раздают. Потому что водители, которые приезжают на АЗС, сами создают ажиотаж. Я общался с несколькими заправщиками, сотрудниками АЗС, и мне вот что сказали, несколько историй. Стоит полчаса, 40 минут, час в очереди, говорит, подъезжает на колонку, говорит, мне 95-й до полного. 5 литров в бак влезло. Люди сами создают панику, как это было во время времена ковида с туалетной бумагой, с гречкой и всем остальным. У меня недавно намечалась поездка далеко за 400 километров. Я не повез. Деньги очень хорошие платили. Я отказался, потому что сейчас есть проблема с топливом. У меня в одну сторону хватит топлива, но я не уверен, смогу ли я залиться топливом на обратном пути. И сколько это времени займет у меня простоять в очереди из-за таких людей, которые до полного бака заливают 5 литров.
6: Водитель такси по Москве и Московской области Александр Ершов.
5: Таксопарки очень заинтересованы в том, чтобы брали машину, потому что народ машины некоторые не выдерживают, сдают. Они начинают, да что, бензин есть везде, поэтому оттока идет народу, потому что и у Яндекса кризиса нет. Они считают, что все замечательно, и ценники на поездку не растут.
3: Тем временем, по данным опросов, каждый пятый москвич пересел на общественный транспорт из-за проблем с топливом, а каждый 20-й хотя бы раз за все время и воспользовался электросамокатом или велосипедом. А 48% ответили, что продолжают ездить, как и раньше. Банки начали блокировать счета граждан недружественных стран. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился гражданин Словакии Ян, которому банк заблокировал счет и теперь не знает, как разблокировать. И можно ли? Подробнее Ольга Кашинская.
27: Только на «Бизнес-ФМ».
10: Ян – гражданин Словакии, женат на россиянке и живет в России уже 3 года по разрешению на временное проживание. По его словам, в Россию решил переехать в том числе по идеологическим соображениям. Российские ценности ему ближе, чем европейские. Но паспорт недружественной страны у Яна остался. Несколько дней назад он обнаружил, что банк «Уралсиб» арестовал его вклады и счет. Поначалу причины объяснить не смогли. Но затем банк прислал Яну СМС-сообщение, в котором арест счетов и вкладов объясняется указом президента номер 95 о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Несколько дней назад в него внесли поправки, согласно которым регулируются теперь не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан недружественных стран. Продолжает гражданин Словакии, житель Нальчика Ян Гейдаш.
11: Я звонил и в Центральный банк на горячую линию. Они мне ответили, что то, что я им прочитал, по этому указу не могут мне арестовать счеты. Они сначала думали, что можно, там, у меня там какие-то переводы были в Уралсе. Я говорю, нет, это у меня был банк для вкладов. Там не было никаких движений, чтобы какие-то переводы или что-нибудь. Никаких мошеннических переводов, ничего там не было. Что мне Уралсиб подтвердил, да, что это не причина. И в налоговой я мне подтвердила, что у меня все абсолютно чисто. Тут у меня все в порядке, да. Но из-за того, что, как мне объяснили, недружественная страна, а ten закон, который я прочитал, пишется, чтобы не было отлива капитала из России. Но я говорю, Уралсиб, я тут приехал после начала СВО, после. Я тут внес все свои деньги, которые я в Европе продал, машину. О каком отливе денег вы говорите?
10: При этом в ВТБ и региональном Челиндбанке, где у Яна также есть счета, подобных проблем не возникло. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что на такие блокировки вкладов в последнее время жалуются и клиенты крупных банков. Т-банка, Сбера и ВТБ с паспортами стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других государств. Всего в официальном списке недружественных 49 стран. В текущей редакции указа месячный лимит составляет 10 миллионов рублей. Это максимальная сумма, которую гражданин недружественной страны может получать по депозитам. Остальные же средства зачисляются на специальный счет типа С. Тратить деньги с этого счета можно только в случаях, предусмотренных законом, например, на покупку облигаций федерального займа или уплату налогов. Однако общая сумма вкладов Яна, по его словам, около 800 тысяч рублей. У этой проблемы есть несколько вариантов решения, объясняет руководитель практики заморозки активов коллегии адвокатов Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры Никита Ярославович.
12: Предположим, что в его договоре банковского вклада не было предусмотрено освобождение ответственности банков в такой ситуации. В таком случае у этого вкладчика есть возможность обратиться в суд в защиту своих интересов против этого банка. Просто за счет того, что банк не может рассматривать разом все ситуации всех вкладчиков. Всегда будут исключения, всегда будут некорректное трактование его ситуации. И в данном случае это просто ошибка. Либо все-таки банк наложил это с пониманием того, что он должен ввести эти ограничения. Здесь, возможно, и та, и другая ситуация. Есть финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, который мог бы помочь данному вкладчику, но он помогает тоже при соблюдении определенных критериев. Сумма требований до 500 тысяч позволяет обратиться к финансовому уполномоченному, свыше уже нет.
10: Однако, как говорят эксперты, является ли конкретный вкладчик недружественным лицом, решает правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. И этот орган в силах освободить банк от соблюдения особого порядка в отношении гражданина недружественной страны. Также, по словам экспертов, в подобной ситуации может помочь обращение в Банк России. Однако в первое время, пока банки сталкиваются с новыми для них регуляторными требованиями, ошибки и путаница неизбежны. «Бизнес-ФМ» направила запрос в банк «Уралсиб». Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Банк России меняет логику расчета доходов заемщика. С 1 июля в анкетах на кредит россияне не смогут завысить уровень своего дохода, просто указав большую цифру. Теперь заявленный доход будет сопоставляться со среднедушевым по региону, по данным Росстата. Регулятор ввел такие меры для борьбы с закредитованностью. Как именно нововведение будет работать и каким образом заемщики искусственно завышали свои доходы, рассказывает младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский.
2: Да, это делалось либо при помощи заполнения справки по форме банка работодателем. Всегда можно было договориться, что нарисуют доход, какой необходимо. Либо просто подделать 2 НДФЛ. Да и сейчас его можно подделать.
13: Не очень понятна схема привязки дохода к среднему по региону.
2: Идея в следующем. Банк по большому портфелю розничных кредитов снижает свои риски. Делает он следующим образом. Во-первых, перепроверяет данные клиента по доходам по другим источникам. Например, по пенсионному фонду, по налоговой, по бюро кредитных историй, еще как-то. Плюс дополнительно смотрит, сколько зарабатывает такой клиент в регионе. Например, если он работает машинистом поезда, то средняя зарплата там машинист такая-то. Сравнивается с тем, что данные от клиента получены, потом это дисконтируется. Мы получаем некий лимит, который клиенту может быть и недостаточен, но зато он его будет гасить.
13: Ну и, соответственно, с закредитованностью эта мера реально сможет помочь.
2: На первых этапах да, она поможет. С другой стороны, клиенты тоже будут искать какие-то обходные схемы, взять побольше денег. Можно, например, взять одновременно несколько кредитов. Банки-то с высокой вероятностью отследить не смогут.
3: Младший директор по банковским рейтингам эксперт РА Вячеслав Путиловский. Средний долг на одного экономически активного россиянина составляет 473 тысячи рублей, подсчитали в РИА Новости. А средний размер действующего кредита на заемщика превышает 1 000 000 рублей. А в топ-5 регионов с наибольшей суммой задолженности входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В Еврокомиссии опровергли планы полного запрета туристических виз для россиян. Но речь идет о точечных мерах в отношении участников спецоперации на Украине. По планам, визовые ограничения будут предусмотрены 21-м пакетом антироссийских санкций. Как именно будут определять лиц, участвовавших в операции, в Еврокомиссии не уточнили. Ранее европейский источник газеты «Известия» рассказал об обсуждении Еврокомиссии тотального запрета на выдачу виз туристам из России. Деталей газета не привела, но уточнила, что предложение обсуждается в координации со странами-членами Евросоюза. Что будет представлять собой точные меры, комментирует генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
14: Что такое точечное? Об этом уже, в принципе, Урсула фон дер Ляйен об этом сказала. Это касается, то есть они продолжают муссировать эту тему, это военнослужащие и комбинаты. То есть вот для них это сейчас приоритет. Полного запрета по шенгенским виз, конечно, не будет, потому что выступают 4 ключевых страны против. Это Италия, Испания, Франция плюс Греция. Закрывать сейчас консульство они не видят возможным по одной простой причине, потому что это фактически разрыв дипломатических составляющих вместе с Россией. Этого никто не планирует однозначно, потому что еще пока на усмотрение той же самой Европы это не время. Поэтому действительно сейчас все это смотрит маловероятно. Точечно это сокращение квотных мест, допустим, увеличение сроков рассмотрения, сокращение количества выданных виз и обращение на цели поездки. То есть точечно они будут сейчас ужесточать. То есть конкретного какого-то решения даже по военнослужащим комбинатам у них нет. Плюс ко всему нужно понимать, в преддверии чего появляются такие новости. Это, соответственно, осень, это выборы идут в Российской Федерации, чтобы повлиять непосредственно на предвыборную составляющую. Так что пока ужесточения никого не будет.
3: Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. Тем не менее, получить визу в Европу становится все труднее. Испания вслед за Италией увеличила для россиян срок выдачи до 45 дней. Туроператоры рекомендуют подавать документы на визу в эту страну за 2 месяца. А всегда лояльная Венгрия закрыла свои визовые центры в Казани, Самаре и Уфе.
29: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием... приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Партнер эфира ООО «Канавто-20».

0: Об этом сообщает «Бизнес онлайн». Кроме того, суд назначил подсудимому штраф в 5 миллионов рублей и лишил возможности занимать должности на госслужбе в течение 6 лет. Напомним, Нафиев, по версии следствия и прокуратуры, получил крупную взятку от московских «Решал», а те, в свою очередь, взяли деньги у беглого бенефициара страховой компании «Наска» Александра Кондратенкова. За несколько месяцев до задержания Нафиев был уволен из органов прокуратуры. В Казани полиция расследует более 60 заявлений о мошенничестве в отношении турагентства «Белка-Летяга». По информации пресс-службы МВД по Татарстану, проверка по данному факту завершается. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Напомним, проблемы с бронированием туров в «Белке-Летяге» стали известны в конце мая. Клиенты, оплатившие поездки, остались без отпусков и обратились в полицию с требованиями вернуть деньги. Владелица компании признала наличие проблем, но объяснила их нечестными действиями бывших сотрудников. Последние же заявили через соцсети, что не имели доступа к финансам, а значит, в этом плане никак не могли повлиять на ситуацию, даже если бы и захотели. Качаловский театр готовит обновленный «Вишневый сад» и трехгрошовую оперу. Зрителей также ждет премьера спектакля «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба. На традиционном театральном пресс-завтраке подвели итоги 235-го сезона. По словам художественного руководителя театра Александра Славутского, сезон закрывается с хорошими показателями. За год сыграно более 300 спектаклей. Средняя заполняемость зала составила более 97%. В сезоне представили две премьеры. Это «Привидение Ибсена» и «Любовь «Любовь к трем апельсинам» по сказке Карла Готце. Следующий сезон качаловцы откроют 25 августа спектаклем «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Сейчас готовят перенос «Вишневого сада» на большую сцену. Спектакль существенно обновят, в нем задействуют молодых артистов. В планах постановка трехгрошовой оперы Брехта. Ее адаптируют под современную эстетику, будут новые костюмы и обновится состав. Александр Славутский в целом делает ставки на молодое поколение артистов. Кроме того, в новом 236-м сезоне репертуар Качаловского пополнится водевилем «Беда от нежного сердца». В Казани за июнь выпали полторы месячные нормы осадков, а температура составила чуть более 18 градусов. Это почти на уровне средних значений. По словам начальника гидрометцентра Татарстана Феликса Гоголя, месяц прошел под влиянием циклонов, в большинстве районов осадков было больше нормы, а температура на градус ниже многолетних показателей. Самым дождливым районом оказался Арский, там зафиксировали порядка 150 мм осадков, что в 2,5 раза превышает норму. На прошлой неделе в Татарстане была неустойчивая погода, МЧС предупреждает. Ждала о ливнях и грозах, ветре с порывами до 20 метров в секунду и граде. По данным регионального гидрометцентра, уже к субботе в республике потеплеет до плюс 30, осадков не будет. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: Что делать, если отпуску или командировке помешали транспортные обстоятельства? Куда обращаться в случае задержки или переноса рейса? И что есть форс-мажор, а что технические причины? Поговорим о правах пассажиров в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправить,

0: деле, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести. До тех, кто ждет рекламу по бартеру. Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
1: Проект «Репост» на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Говорящие. настоящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To burn the midnight oil. В дословном переводе с английского «сжечь полночное масло», а означает «работать на износ, допоздна засиживаться за работой». Одна из немногих крылатых фраз, автор которой известен. Английский поэт Фрэнсис Куарлс в одном из своих произведений использовал это выражение для описания работы в темное время суток. Светильное масло давно не в ходу, а оборот продолжает жить в деловом лексиконе. Срочные переводы на Business FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате падения украинского беспилотника на жилой частный дом в Егорьевске Московской области выросло до 4. Это 3 взрослых и 2 детей, уточнил глава муниципального округа Дмитрий Викулов. С ранениями и травмами разной степени тяжести пострадавших госпитализировали. Одному человеку оказали помощь на месте. Напомню, ранее сообщалось о 3 пострадавших, включая ребенка, и гибели 6-месячного младенца из-за атаки беспилотника в Егорьевске. Силы ПВО и РЭП в ночь на 30 июня отразили атаку 60 украинских дронов в Подмосковье. Единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме, сообщил глава Рособранадзора Анзор Музаев. Он также подвел предварительные итоги ЕГЭ-2026. Так, 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали 8759 выпускников, 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек. Максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы Екатерина Малкова. Энергетическая инфраструктура атакована в Днепропетровской области. Часть жителей там остались без света, сообщили в украинских управляющих компаниях. Ранее Минобороны России подчеркивало, что удары по объектам на Украине – это ответ на террористические атаки Киева. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%. Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить до 8%. А что в первую очередь влияет на рост цен и что подорожает следом? Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. При этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться индивидуально. А что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции? Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома там сработало устройство. Ранения получили 3 человека. Среди них может быть скандально известный украинский олигарх. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Автомобили продолжат дорожать посреди летнего сезона. В бюджетном сегменте рост цен на автомобили в июле прогнозируется на уровне 3-5%, пишет «Автоньюз» со ссылкой на подсчеты дилерского холдинга «Автодом». Машины, привезенные из-за рубежа, могут прибавить стоимость около 8%. А в компании «Интерлизинг» схожие оценки: рост в бюджетном сегменте на 4%, на премиум и параллельный импорт 8%. Дилер «Рольф» не исключает рост цен на электромобили и гибриды. А стоимость электромобилей с пробегом прибавит еще около 5%. Несмотря на тихий обычно летний сезон, на автомобильный рынок давят некоторые объективные факторы, говорит главред сетевого автомобильного издания «Кьюта.ру» Максим Ракитин.
3: У меня есть две версии событий возможного развития. Да? Прежде всего, это то, что у нас курс доллара опять немножко поменялся в большую сторону. Соответственно, это требует корректировки, потому что все автомобили, ввозимые, в том числе и по параллельному импорту, они оплачиваются в валюте. Поэтому здесь вариант такой, что просто это ответ на очередной виток волатильности рубля. Может быть, это попытка сейчас продать как можно больше автомобилей перед тем, как уже ближе к концу года начнется ажиотаж, потому что мы знаем, что с 1 января еще раз изменится утилизбор. Соответственно, автомобили точно подорожают. Поэтому, может быть, это такое предупреждение рынку, что давайте мы сейчас, вот те, кто хочет, пусть затаривается машинами, те, кому это необходимо, потому что дальше будет дороже. А дальше будет в любом случае дороже. Мы знаем, что позиция Минпромторга в этом отношении, она неизменна. До 2030 года утилизбор будет повышаться. Соответственно, сейчас, ну, наверное, не то, что последний шанс, да, купить автомобиль за более-менее вменяемые деньги, но, тем не менее, мы понимаем, что ближе к концу года может случиться нехватка машин максимум, потому что такой небольшой ажиотаж возникнет в связи с повышением цены. Ну и, соответственно, такой прогрев идет рынка по поводу того, что давайте лучше сейчас, потом уже будет хуже. И еще один фактор – это у многих крупных дилерских холдингов скопились стоки. И точно так же для того, чтобы сейчас от них избавиться, от них избавляться нужно, просто потому что автомобиль, который просто стоит на площадке, он тратит больше денег, чем зарабатывает. Соответственно, здесь тоже может быть вариант того, что вот таким вот образом холдинги пытаются или хотят избавиться от стоков, которые у них сейчас скопились.
2: Главред сетевого автомобильного издания «Кьюторру» Максим Ракитин. Вслед за автомобилями будут дорожать запчасти и услуги по ремонту. Средний чек на ремонт и обслуживание автомобилей вырастет на 2%, считает Marketplace Fresh. В «Автодоме» добавляют, что повышение сервисных расценок продолжится в течение всего года. За последние 12 месяцев стоимость слесарных работ выросла на 10%, кузовного ремонта на 15%, а общий рост цен на запчасти и услуги по оценке компании составит около 4-5% за год. О ситуации на рынке говорит председатель региональной ассоциации станций технического обслуживания, владелец техцентра «Волин» в Московской области Ольга Селезнева.
4: Факторы, которые постоянно влияют на авторемонтный рынок, имеют место быть. Но мы больше, как независимый сегмент авторемонта автомобильного, считаем, что в большей степени влияет геополитическая ситуация и теневой сегмент автомобильного ремонта. По-прежнему сегодня сложно квалифицированным сервисам выживать. Сегодня идет жесткая борьба за грамотный технический ремонт обслуживания автомобиля. Все, что будет доставаться законным образом с уплатой всех налогов, это действительно будет стоить для конечного потребителя дорого. Хотим мы это, не хотим, но пока мы порядок не наведем сегодня на рынке качественного ремонта, это действительно так будет продолжаться. Неважно, кузовного ремонта, специализированного ремонта, должен на каждом этапе отслеживаться определенный регламент. Мы сегодня работаем в этом направлении, к сожалению, за все в конце платит потребитель.
5: А на что больше могут вырасти цены?
4: Думаю, что в большей степени на комплектующие будет увеличена цена, потому что, к сожалению, собственного производства в России очень мало. И, конечно, на квалифицированную рабочую силу. Сегодня хороший специалист для любого автосервиса стоит очень дорого. Каждый знает себе цену.
2: Ольга Селезнева, председатель региональной ассоциации станции технического обслуживания. С 1 июля немного ужесточаются требования к заемщику для выдачи автокредита. При подсчете неофициальных доходов клиента будут учитываться только 90% от данной суммы. А также ужесточаться будет и порядок проверки автомобильных шин. В пресс-службе Минпромторга сообщили порталу «Автоньюз», что с июля правительство вводит новый механизм верификации. Цель – противодействовать лжепроизводителям покрышек. Механизм предусматривает проверку достоверности сведений, направляемых в систему российскими производителями товаров, а в том числе путем посещения фактического места производства, рассказали в Минпромторге. Российских фигуристов допустили к международным турнирам, но в нейтральном статусе и без национальной символики. Такое решение принял Международный союз конькобежцев. А при этом вопрос о допуске каждого спортсмена будет рассматриваться в индивидуальном порядке. А что это означает для наших фигуристов и смогут ли они составить конкуренцию другим спортсменам после международной изоляции, объясняет чемпион мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр, тренер и предприниматель Илья Вербух.
6: Я думаю, что наши ребята очень достойно будут выступать. Какого-то критического отставания, безусловно, нет. И, в общем-то, Олимпийские игры это показали. Аделий Петросян и Петр Гуменник смотрелись очень достойно и абсолютно конкурентоспособными. Да и другие виды спорта, такие как спортивная гимнастика или синхронное плавание, художественная гимнастика, те, которые допущены были раньше, показали, что они очень быстро. И плавание мы вернули, сколько медалей. То есть какого-то критического отставания, безусловно, нет. Но есть еще одна сложность, к сожалению, что все потерянных рейтинговых очков. У нас нет сейчас таких квот, и мы вынуждены будем на чемпионат Европы и мира посылать только по одному участнику от вида.
7: А вообще ожидаемым было это решение? Или вообще, может быть, флага гимна ждали? На фоне смены спортивного гражданства многих фигуристов можно ли в случае увеличения квот ожидать возвращения их обратно?
6: Никогда не говори никогда, но это же сложная система. Это же не то, что сегодня я хочу так, завтра я хочу так. Это всегда длительные переходы, это всегда некий карантин по несколько лет, прежде чем ты можешь поменять страну.
2: Чемпион мира по фигурному катанию Илья Вербух. О решении Международного союза конькобежцев и перспективах российских спортсменов говорит член Международной ассоциации спортивной прессы, обозреватель Андрей Симоненко.
8: Эта новость стала долгожданной для огромной армии любителей фигурного катания, соскучившихся по выступлениям российских спортсменов на международной арене. Но все-таки нейтральный статус оставляет достаточно серьезный осадок. Во-первых, потому что в других видах спорта уже допускают россиян в полноценном статусе. И во-вторых, опять придется столкнуться с сомнительными процедурами в виде допуска. Хотя есть некая информация, что критерии будут не столь строгими, как перед Олимпийскими играми, куда, как известно, не допустили российские танцевальные и спортивные пары. Но все равно Международный союз конькобежцев создаст специальную комиссию, и она будет вольна принимать любые решения, поэтому здесь нельзя давать никаких гарантий. Остается только надеяться. Также остается надеяться и на справедливое судейство. Все-таки на Олимпийских играх, где выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник в том же самом нейтральном статусе, мы столкнулись с рядом спорных решений, по большей части в отношении петербургского фигуриста, который заслуживал подняться выше, чем то шестое место, которое он занял. Но, с другой стороны, как говорит часто Татьяна Анатольевна Тарасова, наш знаменитый тренер, если быть на несколько голов выше, то никакое судейство не остановит. Еще важный момент, что допущенные российские спортсмены будут с квотой по одному человеку на вид или паре. Но, опять же, это не большая проблема, если в первом же сезоне наши выступят удачно на чемпионатах Европы и мира, то уже в следующем они смогут рассчитывать на более солидное представительство.
2: Обозреватель Андрей Симоненко. Напомним, российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты не выступают в соревнованиях под эгидой Международной федерации конькобежцев с марта 2022 года, когда их отстранили из-за начала СВО. А в качестве исключения атлеты были допущены в нейтральном статусе к квалификационным олимпийским турнирам и Олимпиаде 2026. В России вырос спрос на электромобили. Вторичный рынок электрокаров в мае прибавил 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Автостата, россияне купили почти 1300 машин в этом сегменте. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr. На третьем немецкий Volkswagen. А в топ-5 также входит американская Tesla и отечественный Evolut. Насколько устойчив спрос на электромобили и связан ли текущий всплеск ситуации на топливном рынке, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
9: Безусловно, сказался топливный кризис, потому что очереди за бензином, вот я лучше заряжусь у себя в паркинге или на даче и поеду, как на электромобиле, буду кум-королю. Но надо сказать, что это всплеск не так, чтобы сильный, потому что интерес к электромобилям есть, но очень небольшой. Вообще продажа электромобилей на рынке составляет чуть больше 0,5% новых, а на поддержанных вообще какие-то мизерные доли. Электромобиль – хорошая штука, но в наших условиях это, как правило, второй, а то и третий автомобиль в семье, потому что главный все-таки бензиновый, а это уже для ближних поездок. Поэтому интерес есть, он будет потихоньку расти. Я надеюсь, что будет потихоньку расти сборка российских электромобилей бюджетных в первую очередь, потому что ощущается дефицит на рынке новых тех же автомобилей марок Evolut или Amber Auto. Их просто сейчас вымели все.
2: Игорь Маржаретта. За первые 5 месяцев 2026 года россияне приобрели 6000 электромобилей с пробегом, и это на треть превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Взрыв в Монако переквалифицировали с теракта на покушение на убийство. Накануне в подъезде жилого дома, там сработало взрывное устройство, ранения получили 3 человека, среди них может быть скандально известный украинский олигарх Вадим Ермолаев. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
10: Подробности. Улица преподобного отца Луи Фрола находится на самой границе княжества Монако с Францией. В понедельник около 10 вечера там прогремел взрыв. Устройство было самодельным и содержало поражающие элементы – болты и дробь, рассказал глава правительства Монако Кристоф Мирман. По соцсетям разлетелась фотография предполагаемого подрывника, который оставляет рюкзак со взрывчаткой в вестибюле жилого дома. Предварительно мужчина скрылся в направлении французского городка Басалей. До него от места взрыва не больше 100 метров. По данным ФМТВ ранения получили 3 человека. 2 взрослых, мужчина и женщина, а также подросток. Все 3 члены одной украинской семьи, пишет «Фигаро». Как сообщают источники газеты, в числе пострадавших Вадим Ермолаев, олигарх, родившийся в Днепропетровске, и ВИП-беженец Монако. В 2019-м он отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра. Тем не менее, в 2021-м Forbes Украина включил его в список 100 богатейших украинцев, оценивая состояние в 220 миллионов долларов. Группа «Алиф», принадлежащая бизнесмену, активно занималась строительством коммерческих объектов в Днепре. В конце декабря 2023-го Киев ввел персональные санкции в отношении Ермолаева. По данным СМИ, которые ссылались на украинские спецслужбы, санкции были связаны с решением бизнесмена продолжить свою деятельность по торговле алкоголем в Крыму. В мае того же 2023-го крымские активы Ермолаева, в частности крупный алкогольный холдинг, были национализированы.
2: Жизнь пострадавшей в результате взрыва в Монако находится под угрозой. Состояние мужчины и ребенка стабильное, заявил прокурор княжества ранее издание «Нисематен». Сообщило со ссылкой на источники, что пострадавший мужчина, предположительно украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получил ожоги и осколочные ранения.
0: Реклама.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
13: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Деньги.
15: Существует несколько версий происхождения слова «копейка». Либо от слова «копье», так как первоначально на монете чеканилось изображение великого князя или царя верхом на коне и с копьем в руке. Либо от слова «копить». А еще есть версия, что «копейка» — это производная от татарского слова «копек» — «собака». Все дело в том, что у татар в ходу были монеты с изображением собаки.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Сервис аренды электросамокатов «ВУШ» обновил обучение правилам дорожного движения в своем приложении. Теперь пройти курс можно повторно, а за его успешное завершение пользователи получают бонусные баллы, которыми можно оплатить поездки. Компании рассчитывают, что такой подход поможет повысить безопасность на дорогах. По данным «ВУШ», в прошлом году число аварий с участием их самокатов в городах присутствия сократилось на 30-60%. Росатом и Руанда обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики, включая проект строительства атомной электростанции в африканской стране. Переговоры прошли в Москве на первом заседании совместного координационного комитета. Стороны также рассмотрели развитие неэнергетических ядерных технологий, подготовку специалистов и создание необходимой инфраструктуры. По итогам встречи подписана дорожная карта по проекту малых модульных реакторов, которые планируется использовать в будущей энергосистеме Руанды. Авиакомпания Seven Airlines рассматривает возможность возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин, окончательное решение будет принято ближе к зимнему сезону.